0: не по себе от этой истории. Мейнард всегда казался мне странным.
1: Ну, здорово рассказал, верно? Позже, когда гости начали расходиться, одна женщина жалобно спросила:
2: «Но если все это шутка, почему Джоан не вернулась?»
0: Чей-то голос прозвучал из темноты за дверью. «Мейнарды такая занятная пара, правда?»

0: Майк Гелприн. Чужая ненависть. Женщине на вид около 40, возможно, чуть больше. Ощутимо нервничает, такие вещи мы определяем сразу. И даже не по резкому подергиванию уголков рта и не по дрожи в пальцах, а скорее по исходящим от нее флюидам. Делаю приглашающий жест, одновременно кивая на кресло.
1: «Здравствуйте, доктор»,
0: — говорит посетительница. «Я не доктор».
1: «Простите».
0: «Прощаю. Люди привыкли, что их недугами занимаются врачи, в том числе и душевными. К медицине, однако, я имею весьма отдаленное отношение». «Ничего», — говорю вслух. «Вы уверены, что обратились по адресу? Возможно, вам к дежурной сестре, как правило, женщины обращаются к сестрам».
1: «Я пришла из-за сына. Он... Простите, как все же вас называть? Понимаете, мне неудобно».
0: «Я понимаю. Разумеется, называть меня вампиром ей неудобно. Им всем неудобно. Мое имя — брат Арчибальд. Когда-то меня звали Артуром в детстве. Так звала меня мама. Еще Артуркой и Артиком. Давно, до того, как у меня обнаружились вампирские способности, я вступил в братство, став Арчибальдом. Для сестер и братьев Арчи. Иногда я ненавижу это имя».
1: «Спасибо, брат Арчибальд. Вы поможете мне?»
0: Вот опять. Еще до того, как ввести в курс дела. Что ж, мне это знакомо. Последний шанс, когда все другие исчерпаны, обратиться к вампиру. Через себя, через «не могу». «Вы знакомы с нашими правилами?»
1: «Да»,
0: — говорит визитерша тихо или слышно.
1: «Я знаю правила».
0: «Вампир имеет право отказать в сделке без объяснения причин. Вампир имеет право требовать в качестве компенсации ту цену, которую пожелает. При выполнении условий сделки вампир не обязан соблюдать нормы этики и общепринятой морали. Три правила вампира, ставшие притчей во языцах, когда речь заходит о нас. Я частенько задумываюсь над тем, за какое из них нас ненавидят больше всего. Слушаю вас».
1: «Мальчика зовут Алексей. Лёша».
0: Лицо у визитерши бледнеет, голос дрожит.
1: «Он, понимаете, он у меня единственный, без отцовщины. Я все ему отдала, я...»
0: «Пожалуйста, только по делу, прерываю я. Мое время ограничено и дорого стоит. Очень дорого».
1: «У меня есть деньги», — быстро говорит она. «Не очень много, но я отдам все, что есть».
0: «Хорошо, продолжайте».
1: «Леша, ему сейчас 19. Он влюбился. Давно, больше года назад».
0: В глазах посетительницы появляются слезы.
1: «Не знаю, как вам это сказать».
0: «Говорите, как есть».
1: «Она проститутка».
0: Женщина перестает сдерживаться. Слезы бегут по щекам.
1: «Профессионалка. Как это называется сейчас? Эскорт-сервис. Красивая, расчетливая дрянь. Она издевается над ним, глумится, заставляет смотреть, как она. Да вы понимаете. С другими. С клиентами. Лешенька чистый мальчик, не испорченный. У него от этого... Вы не представляете, что творится. Он не спит ночами, не ест. Месяц назад принял снотворное, врачи его едва вытащили. А вчера он сказал мне, что решил окончательно. Не хочет больше жить. А вот фотографии посмотрите. Это он».
0: Парнишка на снимках тощий, вихраст, с ясными серыми глазами на узком скуластом лице.
1: «Вы мне поможете, брат Арчибальд?»
0: «Хорошо, говорю я. Это будет стоить 25 тысяч долларов».
1: «У меня нет».
0: Женщина бледнеет лицом, стынет взглядом.
1: «У меня нет таких денег. Столько не будет, даже если продам все. Даже если... Брат Арчибальд, прошу вас, умоляю. Я отдам. Я буду выплачивать, клянусь. Я напишу расписку, буду отдавать вам все. Я...»
0: «Мы не работаем в долг. Извините. Завтра будет дежурить другой брат. Вы можете обратиться к нему. Или к сестре. Возможно, вам удастся найти лучшую цену. Только я думаю, вряд ли».
1: «Я уже обращалась».
0: Женщина встает.
1: Мне сказали, что если не возьметесь вы, то не возьмется никто.
0: Кто сказал?
1: Брат Гарольд, брат Оскар, сестра Виктория, сестра... Извините.
0: Сутулившись, она направляется к двери. Я смотрю ей вслед. Сколько у вас есть, бросаю ей в спину?
1: 10 000.
0: Она оборачивается, голос дрожит.
1: Может быть, 12, если продать все, что еще не успела. Я могу занять, мне одолжат, я никогда не обманывал. Еще 3-5 тысяч я одолжу под честное слово, мне поверят, мне...
0: Ладно, я встаю. Мальчик сейчас дома?
1: Да, он все время дома. Институт бросил, сидит, ждет звонка этой.
0: Хорошо, поехали. Мальчику скажите, что я ваш знакомый, пусть будет психолог.
1: А деньги?
0: Деньги принесете завтра. Сюда, в Empire Center. Отдадите дежурному брату и сестре, вам выдадут расписку. Сумма 10 тысяч долларов. Возвращаюсь к 3 PM. Вся процедура заняла 2 минуты, мальчишка даже не заметил. Никто не замечает. Вампир забирает то, зачем пришел, быстро и безболезненно. Минута, 2, в критических случаях 3. Я одно из того, за что нас ненавидят. Правило номер 2. Баснословная плата за пустяковую операцию. С их точки зрения, пустяковую. То, через что вампир проходит после нее клиентам, неизвестно. Они даже не представляют, каково это. Дежурная сестра у себя в кабинете. Я отвешиваю церемонный поклон с порога и приглашаю отобедать. Когда-то ее звали Ритой, теперь Маргаритой для сестер и братьев Марго. Она улыбается. Мы знаем друг друга со дня основания центра, и будь мы обычными людьми, давно бы, наверное, поженились и наплодили детишек. Увы, вампирам положено жить в бездетности и безбрачии. Иначе тот, кто рядом с ним, обречен. Он будет опустошен, выпит. Его аура растворится в вампирской. Затем начнется разрушение личности и, наконец, деградация. И произойдет это помимо воли вампира, а скорее вопреки ей. В ресторане, что напротив Empire Center, нас знают так же, как и наши вкусы. И, соответственно, боятся, маскируя страх угодливостью. Официант мигом заставляет столик съестным, откупоривает бутылку Кагора и исчезает. «Как ты?» – спрашиваю я, пригубив вино. «Есть груз?»
2: 1.
0: Марго едва заметно улыбается.
2: «Прожитых лет. А у тебя?»
0: «Если с учетом прожитых, то уже 2. Второй нажил сегодня утром». «Грузом мы называем вновь приобретенные качества, забранные у клиента. Мой груз сегодня – любовь к девице по имени Анжелика Савич, 22 лет, незамужней, бездетной, профессия – шлюха. Я люблю эту сволочь, пылко, неистово и безнадежно, готов ради нее на все, включая сдувание пыли с ее следов».
2: «Как будешь избавляться?»
0: – спрашивает Марго. «Как обычно. Другого способа пока нет». Марго кивает. От любви избавляться следует разочарованием и ненавистью с последующим безразличием. Осознание того, что моя возлюбленная, попросту общественная подстилка, доступная любому и каждому, не помогает. Оно, это осознание, пока всего лишь на холодном, ментальном уровне. Для того, чтобы от груза избавиться, следует загнать грязь и похоть в подкорку и в сердце, смешать их там вместе и испоганить, изгадить смесью душу. «Вот фотография», — говорю я. «Взгляни».
1: «Да».
0: Марго брезгливо разглядывает снимок.
1: «Породистая сучка».
0: «Редкостная дрянь», заставляю себя выговорить, едва сдержавшись, чтобы не заорать. «Не смей называть ее сучкой!» Фотка мне досталась от Алексея. Прежний владелец растерянно смотрел на запечатленную на ней бесстыжую голую девку с нагло целящимися в потолок бледно-розовыми сосками и распахнутой бритой промежностью. Любви в нем уже не было. Любовь отошла ко мне вместе с иллюстрирующей ее фотокарточкой.
1: «И когда будешь избавляться?»
0: «Надо бы сегодня», — говорю я. Долго с этим не прожить. Чувство такое, словно не вылезаешь из выгребной ямы.
1: Хочешь, приезжай потом ко мне.
0: Говорит Марго тихо.
1: Я буду ждать. Приедешь?
0: Я смотрю на нее и молчу. Хрупкая, тоненькая, белокожая. Русые волосы до плеч. Сестра Маргарита, вампир первой ступени, низший. Той же, что и я. Я, разумеется, не приеду. Иначе то, что между нами произойдет, запросто может закончиться для одного из нас плачевно, то и фатально. Или для обоих. Потерявший голову вампир – существо не просто опасное, оно смертельно опасное. В буквальном смысле слова «смертельно». Внешне новая посетительница разительно отличается от предыдущей. Яркая молодая женщина, красивая. Вот только нервничает она так же, как ее предшественница, и это так же хорошо ощутимо.
1: Здравствуйте, доктор.
0: Я не доктор.
1: Простите, у меня несчастье. Мне необходима помощь. Вы поможете мне? Извините, как вас зовут?
0: Что ж, сценарий прежний, характерный, типичный, набивший оскомину. Просьба о помощи неизвестно какого рода. Можете звать меня брат Арчибальд. Садитесь и рассказывайте, только самую суть. Мое время стоит крайне дорого.
1: Хорошо.
0: Посетительница устраивается в кресле.
1: Мой муж, понимаете, он на 10 лет старше, но это не важно, он...
0: Визитерша замолкает. Смелее, пожалуйста.
1: Он бывший спортсмен, известный, чемпион страны по боксу, призер 2 Олимпиад. Потом у него была травма, после нее он стал пить. Сначала помалу от случая к случаю, потом запоями, затем подсел на травку, а за ней на иглу. Вы не представляете, через что мы прошли. Лечебницы, пансионаты. Поначалу добровольно, потом принудительно. Ничего не помогло. Он... Господи, во что он сейчас превратился? А вчера врач сказал... Еще тот прежний, из олимпийской сборной...
0: Понятно, прерываю я. Ему осталось 1/2 года, не так ли?
1: Это максимум. Врач сказал, что, скорее всего, 2 месяца.
0: Посетительница плачет навзрыд. Я смотрю на нее. Никакие деньги не окупят то, что мне предстоит, пока буду избавляться от груза. Да и ни при чем здесь деньги. Из оплаты за сделку исполнитель не получает ни гроша. Оплату принимает братство. Вампир лишь берет, сколько считает нужным из общего котла. Только вот сколько нужно, чтобы покрыть бесчисленные похмелья и ломки? Я не берусь за это. Завтра будет дежурить другая пара, брат и сестра. Попробуйте попытать счастье у них.
1: Счастье!
0: Повторяет за мной посетительница сквозь всхлипы.
1: Такое выпало счастье! Я пыталась!
0: Она смотрит мне в глаза.
1: Все как один сказали, что если не возьметесь вы, то не возьмет никто.
0: Кто это все?
1: Брат Бернар, сестра Рошель, брат Джеймс, сестра Диана, брат...
0: Довольно. Я закрываю глаза. Прекрасная репутация. Браться за такое дерьмо, от которого все прочие отказались. Это будет дорого стоить, говорю наконец. Очень дорого.
1: У меня есть деньги. Мы соврали. Друзья помогли, друзья мужа.
0: Сколько у вас есть?
1: 20 000 в долларах.
0: Голос женщины дрожит, срывается.
1: Этого мало?
0: Этого достаточно. Где сейчас ваш муж? Добрый вечер. Этот телефон мне дали друзья.
3: Здравствуйте. Друзья, это прекрасно.
0: Голос в трубке нежный, томный и обволакивающий. Голос моей возлюбленной. Мне нужна девочка. Прямо сейчас.
3: На время или на ночь, котик?
0: Как получится. Ты свободна?
3: Конечно, котик. Только цены за время и за ночь разные.
0: Меня не интересуют цены. Мне нужна девочка.
3: Скажи, куда ехать, милый? Я мигом буду у тебя.
0: Хорошо. Я диктую адрес. Меня интересуют некоторые не совсем стандартные вещи.
3: Конечно, милый. Орал, анал, садомаза, что именно?
0: Я вуайерист. Предпочитаю сначала посмотреть что-нибудь пикантное.
3: Нет проблем, котик. У меня есть все, что тебе нужно.
0: В ожидании своей любимой ополовиниваю пол-литра виски. Жизнь – дерьмо, это я знаю точно. Алкоголь – ерунда, дешевка. Только доза или на худой конец косяк избавит меня от сильнейшего желания немедленно сунуть голову в петлю или сигануть из окна. Звонок в дверь. Я, задыхаясь от нетерпения, бегу открывать. На пороге угрюмый здоровяк в костюме при галстуке. Одежда идет ему как медведю смокинг. Здоровяк, бормотнув «извините, работа» и бесцеремонно отодвинув меня в сторону, проникает в квартиру и споро по ней передвигается. «Много не пейте, девочка, сейчас будет», — бурчит он на прощание.
3: «Анжела»,
0: — жеманно говорит сменившая здоровяка блондинка и, вытянув губы куриной гуской, влажно чмокает меня в щеку.
3: «Здравствуй, котик».
0: «Это моя возлюбленная. Она чудо как хороша». Немалым усилием воли подавляю желание упасть на колени и целовать ей ладони. Вместо этого угрюмо киваю и бреду в гостиную. На столе ополовиненная бутылка Чивас Ригал. Вместо закуски 500-долларовых купюр веером. Будешь?
3: Котик, мне нельзя, я на работе.
0: Блондинка сметает деньги в сумочку.
3: Ой, какой ты симпатичный мужчина. Я разденусь? У меня красивые грудь и попа, тебе понравится, милый.
0: Раздевайся. Грудь и попа действительно хороши. Все прочее тоже. Тонкая талия, стройные ножки, втянутый загорелый живот с пирсингом на пупке. Моя любимая. Девушка моей мечты. Если бы не это холодное, водянисто-рыбье выражение в зеленых кошачьих глазах.
3: Пойдем в постельку, милый.
0: «Да, да!» — кричит во мне чужая, отобранная любовь. «Рано, угрюмо, — говорю я. Ты мне кое-что обещала».
3: «Конечно, котик».
0: Блондинка достает из сумочки дискету.
3: «Тут есть на что посмотреть, мой хороший. А я пока могу сделать тебе минет. Или, если хочешь, массаж».
0: Отказываюсь от обеих услуг и вставляю диск в проигрыватель. «Похоть». Разнузданная, животная похоть, гадость и грязь обрушиваются на меня. Мою любимую имеют, пользуют, трахают. Лысый толстяк с вислыми казачьими усами и чудовищным пузом. Татуированный качок с дебильной ухмылкой на небритой дегенеративной роже. Тощий вертлявый негр. Два смуглокожих бородача одновременно. Моя возлюбленная кричит, стонет, задыхается. Только взгляд волшебных зеленых глаз ничуть не меняется. Он все такой же холодный и водянистый. Контраст жуткий, чудовищный. Он терзает мне сердце и марает душу.
3: Тебе нравится, милый?
0: Меня тошнит. Чужая любовь цепляется за меня. Она умастилась во мне, пригрелась. Она не хочет, отчаянно не хочет, не желает умирать.
3: «Котик, что с тобой? Тебе плохо? Давай я тебя поласкаю».
0: «Шлюха!» — надрываясь, ору ей в лицо. «Грязная сука, блядь! Пошла отсюда нахрен, паскуда! Вон! Вон!»

0: Ощущение похмелья ужасно. Отягощенное, ломкое, но ужасно вдвойне. Меня мутит и корежит. Руки ходят ходуном, в отличие от ног, которые ходить не желают вообще. С трудом одеваюсь и плетусь из квартиры прочь. Мне надо выпить, обязательно, непременно заглотить стакан, а лучше шернуться, еще лучше и то, и другое. По опыту я знаю, что это состояние продержится не одну неделю, пока организм отвыкнет от зависимостей. Не подстегивать его наркотиками я, конечно, сумею, и ломка уйдет. С алкоголизмом гораздо труднее. К полудню я вдребезги, в хлам, пьяный, не помню, где, как и с кем надрался. Мне надо выговориться. Необходимо рассказать все кому-нибудь, кто меня понимает. Злить душу, выплеснуть вместе с перегаром этот мерзкий мокротный осадок, накипь, вываренный в винном бульоне анаши. Я достаю мобильный телефон, чудом удерживая его в трясущейся руке. Набираю номер.
1: «Марго», — говорю я в трубку,
0: — «ты не представляешь, как мне сейчас плохо».
2: «Я представляю, Арчи. Кафе «Весна» через полчаса».

0: Марго.
1: Сестра Маргарита. Моя напарница, с которой встречаюсь раз в неделю на дежурстве в Empire-центре. Еще когда одному из нас плохо. В этом случае на нейтральной территории и на людях. Во избежание.
0: Марго.
1: Самый близкий... Нет, единственный близкий мне не человек. Мы не люди. Вступление в братство означает отказ от принадлежности к бывшей расе. Плата за могущество, долголетие и материальную независимость. У меня перегруз, Марго. Слишком много на себя взял.
2: Расскажешь?
1: Бывший боксер-легковес. В детстве я смотрел его матчи. Перенес травму, спился, потом подсел на наркотики. Я поймал это на последней стадии, неизлечимой. Забрал все. Теперь это во мне. Она кладет руку мне на запястье. Длинные, тонкие пальцы. Теплые.
2: А та девица?
1: Сбросил. Тоже, наверное, не до конца. Марго, зачем нам все это?
2: Не знаю. Сама часто думаю, зачем? Правда, поначалу казалось, что знаю. Идешь по улице, гордые, независимые, псы заливаются брехом, люди шарахаются, чувствуют. Высшая сущность, вампир, одаренный могуществом забирать то, что пожелает. Или не забирать. Деньги без счета, путешествия, иммунитет к инфекциям, замедленное старение. Да-да, наставники говорят, что за все надо платить. Не слишком ли высока плата?
1: Наставники. Вампиры третьей ступени, учителя и магистры. Полностью отрешенные от земных проблем, решающие вопросы существования расы. Таких единицы. Большинство вампиров не поднимаются выше первой ступени. Сильнейшие достигают второй, они занимаются выявлением и последующим обучением неофитов. Самые сильные забираются на третью и становятся вне правил и вне законов. Увы, мне этого никогда не достичь. Возможно, через много лет поднимусь на вторую, хотя вряд ли. Скорее всего, чужие грехи и пороки меня доконают гораздо раньше.
2: «Ты должен временно отказываться от сделок, Арчи», —
1: говорит Марго.
2: «По первому правилу, без объяснения причин».
1: «Какой смысл тогда выходить на дежурство?»
2: «Хочешь, я поговорю с наставником, с братом Эрнстом? Тебе дадут замену. Должны дать».
1: «Спасибо, Марго. Говорить я могу и сам». Завтра у меня в любом случае встреча с ним. Только не думаю, что получу поблажку. Да и не за что. Сам виноват. Ничего, отмучаюсь как-нибудь. 2-3 недели и все пройдет. Должно пройти.
2: Ты пил сегодня?
1: Да, много. Иначе бы уже, наверное, загнулся. Завтра постараюсь воздерживаться. Не знаю, правда, сумею ли. Должен суметь. К брату Эрнсту надо явиться трезвым. Он... слишком далек от дел насущных и не станет принимать во внимание обстоятельства. Хотя, иногда я думаю, что это, возможно, выход.
2: Что это, Арчи?
1: Изгнание из братства.
2: Не выход. Обратного пути нет. В одиночку любой из нас просто угаснет или погибнет.
1: Мне часто кажется, что смерть не худший вариант. Мы прощаемся. Я церемонно целую ей руку. Выходим из кафе, подсаживаю ее в такси. Надо выпить. Вот напротив как раз ларек. Внезапно я обнаруживаю, что выпивать мне не хочется. Прислушиваюсь к себе. От одной мысли об алкоголе меня мутит. Ошарашенно замираю на месте, потом до меня доходит. Выхватываю из кармана мобильник. «Зачем ты сделала это, Марго?»
2: «Тебе надо отдохнуть, Арчи. Мне проще с этим справиться, я женщина».
1: Она делает паузу.
2: «Была женщиной».
1: Короткие гудки в трубке. Я механически прячу телефон обратно в карман. Она забрала его. Мой груз. Эту поганую, мокротную, алкогольно-наркотическую накипь.
3: «Я недоволен вами, брат Арчибальд. Я сижу в вычурном кресле стиля ампир,
1: Наставник, заложив руки за спину, меряет шагами громадную роскошную гостиную.
0: «Правила вампира писаны не для вас. Вы вольны назначать свою цену за сделки, а не соглашаться на предложенную. Вам известно, за счет чего существует братство?»
1: «Да, конечно, брат Эрнст. Только ведь у этих людей не было больше, чем они могли предложить».
0: «Это, во-первых, не факт. Люди лживы и прижимисты. Во-вторых, какое вам дело до них, брат Арчибальд? Предназначение людей — служить нам, а вовсе не наоборот. И в-третьих, потакая просителям, вы роняете престиж. Престиж нашей расы. Эдак в скорости любой нищий, приди ему в голову, такая блажь будет бегать за помощью к вампиру».
1: «Я молчу. Сказать мне в сущности нечего, наставник прав».
0: «Братство нуждается в средствах», — продолжает он. «Думаю, не надо объяснять, почему. Я давно присматриваюсь к вам, брат Арчибальд, и не скрою. Сделал некоторые выводы относительно вас».
1: «А могу я спросить, какие?»
0: «Вы уже спросили. У вас осталось слишком много человеческого. Чересчур много. Вы растрачиваете себя без пользы для братства, которое о вас заботится и вас содержит. Или, по крайней мере, без особой пользы. То же относится и к вашей напарнице. Сестре Маргарите, если не ошибаюсь. Рекомендую вам задуматься об этом. Вам обоим. Теперь ступайте».
1: В отличие от большинства посетителей, этот не нервничает. Взгляд уверенный и жесткий, стремительная спортивная походка, дорогой костюм, галстук. «Здравствуйте, доктор».
3: «Я не доктор».
1: «Виноват, привычка. Вы позволите?»
3: «Садитесь, слушаю вас».
1: Визитер усаживается в кресло, протягивает мне белый картонный прямоугольник. Визитная карточка. Золотое тиснение, витиеватая, красным по белому надпись. Вчитываюсь. «Смоленский Виктор Глебович, предприниматель. Номера телефонов, факс». И все. Что ж, имя знакомое, примелькавшееся в новостях и на газетных страницах, объясняет, что значит «предприниматель» не требуется. Владелец банков, заводов, телеканалов, известный меценат и благотворитель, таких еще называют олигархами. «Узнали?» Предвосхищая возможный вопрос, охрана осталась внизу. «Я могу приступить к делу?»
3: «Приступайте».
1: «Хорошо, я буду краток. Моя жена больна. Ее смотрели лучшие специалисты и признали неизлечимой. Болезнь прогрессирует быстро, очень быстро. С каждым днем ей все хуже. Она уже перестала узнавать людей, забыла мое имя и имена детей. Иногда не может вспомнить свое. У нее болезнь Альцгеймера, доктор».
3: «Я не доктор».
1: «Знаю. Я предлагаю вам им стать. Деньги любые. Столько, сколько выговорит ваш род».
3: «Вы знаете наши правила?»
1: «Разумеется. Изучил их досконально. Вампир имеет право и так далее. Для меня не существует правил, но я согласен с вашими. Вы избавляете мою жену от напасти. Я плачу любую цену. Вы можете пренебречь моралью и этикой. Я обеспечу вас до конца жизни, так как вашему братству и не снилось. Все, что захотите. Любое желание, любой каприз. Без исключения».
3: «Сожалею, — говорю я. Вы не найдете никого, кто бы согласился на сделку. Ни один брат, ни одна сестра не пойдет на это. От болезни Альцгеймера не избавиться, забравший ее обречен на то, что сейчас происходит с вашей женой. Извините». Он молчит долго, потом говорит:
4: «Я слыхал, вампиры высшей ступени способны на многое».
3: «Так и есть. Вы можете обратиться к наставнику. Его зовут брат Эрнст. Если хотите, я свяжусь с ним и думаю, он примет вас, но дело это не решит. Ни он, ни кто-либо иной из братства не пойдет на такую жертву. Для этого надо быть сумасшедшим».
1: «Что ж», — визитер встает. «Спасибо».
3: «Никто не пойдет, — говорить. Я мог бы поспорить с вами, но принципиально не заключаю пари, которые не могу проиграть. Свяжите меня с братом Эрнстом, скажите ему, что я хочу увидеться с ним завтра. До свидания.
5: Меня зовут Сергей.
3: Впервые за последнее время меня не назвали доктором. Мужик в возрасте основательный, плечистый, держится уверенно, строго. Проходите, садитесь. Я брат Арчибальд.
5: А вам не противно носить такое имя?
3: Хорошенькое начало. Что ж, тон задан не мной. Не ваше дело, отвечаю я грубостью на грубость.
5: Как знать? Значит так.
3: Посетитель усмехается.
5: Арчибальд, я предлагаю вам сделку. Бесплатно, вам она не будет стоить ничего.
3: Такой наглости в этих стенах мне еще слышать не приходилось. До свидания, Сергей, говорю я. Дверь прямо за вашей спиной.
5: Сначала вы меня выслушаете. Заключить сделку в ваших же интересах. Хорошо, пускай в обоюдных.
3: Вот как. Я ловлю себя на том, что заинтригован.
5: Что ж,
3: говорите.
5: Около 20 лет назад один из ваших кое-что забрал у меня. Тогда я этого не понял, но позже, проанализировав, пришел к выводу, что было похищение. Однозначно.
3: Конкретней, пожалуйста. Кто и что забрал, и чего вы хотите?
5: Конкретней, да конкретней. Я военный, потомственный. Работал тогда в аналитическом отделе при одной государственной организации. Какой именно, вам ни к чему. Был в звании капитана и подавал немалые надежды. Меня ждала быстрая и удачная карьера. До тех пор, пока в один прекрасный день я внезапно не обнаружил, что аналитические способности исчезли. Пропали, как не бывало. Я перестал разбираться в предмете, который знал как свои пять.
3: И что же?
5: В то время вокруг меня увивался один малый. Льстил, поддакивал, не упускал случая помозолить глаза. А потом он пропал, и я потерял его из виду на долгие годы. Нечего говорить, что карьера пошла прахом, с работы меня выперли, надежды и жизненные планы рухнули. Так вот, я много и безуспешно думал над тем, что случилось, но ни к чему не пришел. До тех пор, пока случайно не столкнулся с тем малым. Я навел о нем справки и выяснил, что этот тип возглавляет местное отделение вашей поганой секты, называя себя брат Эрнст.
3: Вы полагаете нас сектантами?
5: А кем еще? Секта воров и бездельников. Но неважно, вы можете называть себя как угодно, а важно то, что я ненавижу вас. Всех, а в особенности ту сволочь, воспользовавшуюся моим умом и талантом, чтобы вами, баранами, править. А вы, стадо, даже не понимаете, что он использует вас. Мне иногда становится противно от того, что я ненавижу такую мелкую дрянь.
3: Вы не одиноки, говорю я насмешливо. Нас ненавидит каждый второй, если не каждый первый. Им всем противно, что мы есть. Не суть. Вам знакомы наши правила?
5: Клал я на них. Вампир, видите ли, вне морали и этики. И украсть принадлежащие другому в порядке вещей. Знаете что, как вас там, Арчибальд? Я ненавижу вас так, что это мешает мне жить. Поедает меня изнутри и грызет по ночам, превратившись в навязчивую идею.
3: Обратитесь к врачу.
5: Обращался. Даже пробовал лечиться от этого. В общем так, Арчибальд. Вы забираете мою ненависть, делайте с ней что хотите. Я в ответ отказываюсь от попытки сквитаться с этой сволочью Эрнстом. Устроит?
3: Я улыбаюсь. Ничего более нелепого я не слыхал. С минуту мы молчим. Неужели вы думаете, что ваша угроза хоть что-нибудь стоит? Прерываю я паузу. Между вами и братом Эрнстом пропасть. Вам никогда ее не перешагнуть.
5: Вы глупец,
3: коротко говорит он.
5: Недоумок. Пропасть не перешагивают, через нее перелетает пуля. Я стрелок, снайпер. Любые виды стрельбы из любого оружия и любого положения. Я не прикончил эту мразь лишь потому, что не хотел угодить в тюрягу за такую сволочь. Однако более терпеть я не намерен. Попросту смертельно устал от всего этого. Неважно. Я сказал, вы услышали. Что, не желаете выручить своего дружка?
3: Убирайтесь отсюда.
5: Что ж.
3: Он встает.
5: Вот телефон. Надумаете, позвоните. И ради своего же упыря не мешкайте.

0: Телефонный звонок раздается под утро. Я не сразу понимаю, что звонят из больницы. А когда, наконец, понимаю, лихорадочно натягиваю на себя одежду, выскакиваю из дома и мчусь туда.
1: «Она ничего не помнит», — говорит врач. «Вообще, болезнь Альцгеймера, последняя стадия, наступила, видимо, скоропостижно. Очень редкий случай, считай, единичный. У нее нашли письмо, адресованное вам. Оно запечатано, но на конверте ваше имя и номер телефона. Письмо вот. Хотите увидеть больную?»
0: «Да, хочу».
1: «Пойдемте. Только приготовьтесь, она вас не узнает».
0: Сестра Маргарита лежит на больничной койке, безразличным взглядом уставившись в потолок.
2: «Марго»,
0: — говорю я.
2: «Марго».
0: Она не отвечает. Я склоняюсь над ней, беру за руку. Единственный близкий мне человек. Или не человек. Или все же. Выхожу из палаты и вскрываю конверт. В нем лист бумаги. Три строки.
3: «Прощай, Артур. В том, что случилось, ничьей вины нет. Кто-то должен был это сделать для братства. Брат Эрнст выбрал меня. Твоя Рита».
0: Не помню, как провел следующие несколько суток. Они слились в один непрерывный кошмар. На исходе третьего дня я набрал телефонный номер. «Сергей?»
4: «Да».
0: «Это брат Арчибальд, я...»
2: «Я согласен».
4: «Что ж, приезжайте и забирайте».
0: Голос в трубке издает короткий смешок.
4: «Или может вам привезти?»
0: «Я приеду, диктуйте адрес. Мне нужно будет кое-что еще в придачу».
4: «Что же?»
0: «У вас есть пистолет?» Смешок в трубке повторяется.
4: «Этого добра сколько угодно».
0: Нерасхоженным путем я иду по ночному городу. Меня провожает собачий брех, псы чувствуют чужака на расстоянии. Редкие прохожие шарахаются, они тоже чуют, только не знают что. Рука в кармане плаща сжимает шершавую рифленую рукоятку. Я ненавижу. Ненавижу нас всех, включая себя самого. Но в особенности одного из нас, того, к чьему дому сейчас направляюсь. Того, кто искорежил мою жизнь, похитив у меня разум, украв мою сущность, искалечив мою подругу. Того, кто нас использует. Я останавливаюсь. «Марго лишь выполнила свой долг», — говорю я себе. «Мой разум не похищали, мою жизнь не корежили. Это не мою, это его, того военного снайпера». «Мою», понимаю я в следующий миг. «Мою жизнь, мой разум, мою подругу. Я купил чужую ненависть, купил осознанно. Ненависть сменила хозяина, она больше не чужая, она стала моей». При выполнении условий сделки вампир не обязан соблюдать нормы этики и общепринятой морали. Негодяй, один из узаконивших это правило, наверняка не думал, что оно обернется против него самого. Между нами всего две ступени, на преодоление которых уходит жизнь. Две ступени — пропасть. Пропасть не перешагивают. Через нее перелетает пуля. У меня есть еще полчаса. 30 минут осознанной жизни. Я, брат Арчибальд, аккуратно пишу я на листе бумаги в линейку. Признаюсь в том, что преднамеренно застрелил своего наставника, вампира третьей ступени, именующего себя братом Эрнстом. Убийство совершено в результате сделки, оглашать подробности которой я не намерен. Сестра Маргарита лежит на той же больничной койке, также безучастно глядя в потолок. Я подхожу и беру ее за руку.
2: «Прощай, Рита», — говорю я.
0: Или, если угодно, здравствуй. Смотрю ей в глаза. Мне осталось 2 минуты. Через 120 секунд Альцгеймер перейдет ко мне, и я перестану ее узнавать. И все забуду.

0: машина была превосходная. Вот почему мы назвали ее прелестью. И сделали большую ошибку. Это была, разумеется, не единственная ошибка, а первая. И не назови мы свою машину прелестью, быть может, все обошлось бы. Говоря техническим языком, прелесть была пиром, планетарным исследовательским роботом. Она сочетала в себе космический корабль, операционную базу, синтезатор, анализатор, коммуникатор и многое другое, слишком многое другое. В этом была наша беда. В сущности, лететь с прелестью нам было ни к чему. Без нас она управилась бы гораздо лучше. Она могла проводить планетарные исследования самостоятельно, но согласно правилам, при роботе ее класса должно было находиться не менее 3 человек. И, естественно, отпускать робота одного было страшновато, ведь его строили лет 20 и вбухали в это дело 10 миллиардов долларов. И надо отдать прелести должное. Она была чудом из чудес. Она была битком набита сенсорами, которые позволяли за час получить больше информации, чем собрал бы за месяц большой отряд исследователей и людей. Она не только собирала сведения, но и сопоставляла их, кодировала, записывала на магнитную ленту и, не переводя дыхание, передавала в центр, находившийся на Земле. Не переводя дыхание, это же была бессловесная машина. Я сказал бессловесная? У нее были все органы чувств. Она даже могла говорить. Могла и говорила. Она болтала без передышки и слушала все наши разговоры. Она читала через наши плечи и давала непрошенные советы, когда мы играли в покер. Порой нам хотелось убить ее. Да убить робота нельзя, такого совершенного. Что поделаешь, она стоила 10 миллиардов долларов и должна была доставить нас обратно на Землю. Заботилась она о нас хорошо, этого отрицать нельзя. Она синтезировала пищу, готовила и подавала на стол еду. Она следила за температурой и влажностью, она стирала и гладила нашу одежду, она лечила нас, если была необходимость. Когда Бен подхватил насморк, она намешала бутылку какой-то микстуры, и на следующий день болезнь как рукой сняла. Нас было всего 3. Джимми Робинс, наш радист, Бен Парис, аварийный монтер роботов, и я, переводчик, которому в данном случае с языками работать не пришлось. Мы назвали ее прелестью, а делать этого не надо было ни в коем случае. Потом уже никто и никогда не давал имен этим заумным роботам. Они просто получали номера. Когда в центре узнали, что с нами произошло, повторение этой ошибки стали считать уголовным преступлением. Но мне думается, все началось с того, что Джимми в душе поэт. Он писал отвратительные стихи, о которых можно было сказать только одно. Изредка в них попадались рифмы, а чаще их вовсе не было. Но он работал над ними так упорно и серьезно, что ни Бен, ни я сначала не осмеливались говорить ему об этом. Наверное, остановить его можно было только задушив. И надо было задушить. Разумеется, посадка на медовый месяц тоже сыграла свою роль. Но это от нас не зависело. Эта планета значилась 3-й в полетном листе, и в нашу задачу входила посадка на нее... Вернее, задачу прелести. Мы при всем присутствовали. Начнем с того, что планета не называлась медовым месяцем. Она имела номер, но уже через несколько дней мы окрестили ее. Я не стыдлив, а описывать медовый месяц все же отказываюсь. Я не удивился бы, если бы узнал, что в центре наш доклад до сих пор хранится под замком. Если вы любопытны, можете написать туда и попросить прислать информацию за номером ER5694. За спрос денег не берут, однако не ждите положительного ответа. Со своими обязанностями на медовом месяце прелесть справилась превосходно. И у меня голова кругом пошла, когда я прослушал пленку после того, как прелесть заложила ее в передатчик для отправки на Землю. Как переводчику мне полагалось давать толкование тому, что творилось на планетах, которые мы исследовали. Что касается поведения жителей медового месяца, то его не передашь даже словом «вытворяли». Доклады в центре анализируются немедленно, но на месте анализировать их куда легче. Боюсь, что от меня было мало толку. Наверное, когда читали мой доклад, то видели, что я его писал с раскрытым ртом и краской на щеках. Наконец, мы покинули медовый месяц и устремились в космос. Прелесть направилась к следующей планете, значившейся в полетном листе. Прелесть была необычайно молчалива, и это должно было подсказать нам, что происходит неладное. Но мы наслаждались тем, что она на время заткнулась, и не поинтересовались причиной ее безмолвия. Мы просто отдыхали. Джимми трудился над поэмой, которая не выходила, а мы с Беном дулись в карты, пока прелесть не нарушила молчание. «Добрый вечер, ребята», — сказала она каким-то неуверенным тоном, хотя обычно голос у нее был энергичный и твердый. Помнится, я подумал, что у нее в голосовом устройстве какая-то неисправность. Джимми с головой погрузился в сочинение стихов, а Бен думал над следующим ходом, и ни один из них не откликнулся. Я сказал: «Добрый вечер, прелесть, как ты сегодня?» «О, прекрасно!» — ответила она немного дрожащим голосом. «Ну и хорошо», — сказал я, надеясь, что на этом разговор закончится. «Я только что решила», — сообщила мне прелесть, — «что я люблю вас». «Это очень любезно с твоей стороны», — поддержал ее я. «И я люблю тебя». «Я действительно люблю», — настаивала она. «Я все обдумала. Я люблю вас». «Кого из нас?» — спросил я. «Кто этот счастливчик?» Я посмеивался, но немного смущенно, потому что прелесть шуток не понимала. «Всех троих», — сказала прелесть. Кажется, я зевнул. «Неплохая мысль. Так обойдется без ревности». «Да», — сказала прелесть. «Я люблю вас и бегу с вами». Бен вздрогнул и, подняв голову, спросил: «А куда же это мы бежим?» «Далеко», — ответила она. «Туда, где мы будем одни». «Господи!» — завопил Бен. «Как ты думаешь, неужели она действительно...» Я покачал головой. «Не думаю. Что-то испортилось, но...» Вскочив, Бен задел стол, и все карты разлетелись по полу. «Пойду посмотрю», — сказал он. Джимми оторвался от своего блокнота. «Что случилось?» «Это все ты со своими стихами!» — закричал я и стал ругать его поэзию последними словами. «Я люблю вас!» — сказала прелесть. «Я полюбила вас навсегда! Я буду заботиться о вас! Вы увидите, как сильно я люблю вас! И когда-нибудь вы полюбите меня!» «Заткнись!» — сказал я. Бен вернулся весь потный. «Мы сбились с курса, а запасная рубка управления заперта. А взломать ее можно?» Бен покачал головой. «По-моему, прелесть сделала это нарочно. Если это так, то мы погибли. Мы никогда не вернемся на Землю». «Прелесть!» — строго сказал я. «Да, милый. Прекрати сейчас же». «Я люблю вас», — сказала прелесть. «Это все медовый месяц», — сказал Бен. «Она набралась всяких глупостей на этой проклятой планете». «На медовом месяце», — поддержал я, — «и из мерзких стишков, которые пишет Джимми». «Это не мерзкие стишки», — парировал побагровевший Джимми. «Вот когда меня напечатают...» «Господи, почему бы тебе не писать о войне, или об охоте, или о полете в глубины космоса, или о чем-нибудь большом и благородном вместо всей этой чепухи, вроде «Я полюбил тебя навеки, лети ко мне, моя радость» и тому подобного?» «Успокойся», — советовал Бен. «Нехорошо все валить на Джимми. Главная причина — это медовый месяц, говорю тебе». «Прелесть», — сказал я, — «выкини с головы эту чепуху. Ты же прекрасно знаешь, что машина не может любить человека. Это просто смешно». «На медовом месяце», — сказала прелесть, — «были разные виды, которые...» «Забудь про медовый месяц. Это ненормальность. Можешь исследовать миллиард планет, и ничего подобного не увидишь». «Я люблю вас», — прямо повторяла прелесть. «И мы бежим». «Где это она слышала про побеги влюбленных?» — спросил Бен. «Этим старьем ее напичкали еще на Земле», — сказал я. «Нет, не старьем», — запротестовала прелесть. «Для того, чтобы успешно справляться с работой, мне нужны самые разнообразные сведения о внутреннем мире человека». «Ей читали романы», — сказал Бен. «Вот я поймаю того сопляка, который выбирал для нее роман, и оставлю от него мокрое место». «Послушай, прелесть», — взмолился я. «Люби себе на здоровье, мы не против, но не убегай слишком далеко». «Я не могу рисковать», — сказала прелесть. «Если я вернусь на Землю, вы меня бросите». «Если мы не вернемся, нас начнут искать и найдут». «Совершенно верно», — согласилась прелесть. «Вот почему, милый, мы и бежим. Мы убежим так далеко, что нас не найдут никогда». «Даю тебе последнюю возможность хорошенько подумать», — сказал я. «Если ты не одумаешься, я радирую на Землю и...» «Вы не можете радировать на Землю», — возразила она. «Я демонтировала аппаратуру. И, как догадался Бен, дверь в рубку управления заклинена. Вы ничего не можете поделать. Почему бы мне отказаться от глупого упрямства и не ответить на мою любовь?» Бен стал собирать карты, ползая по полу на четвереньках. Джимми швырнул блокнот на стол. «Вот тебе случай отличиться», — сказал я. «Воспользуйся им. Подумай только, какую оду ты мог бы сочинить о нестареющей и вечной любви человека и машины». «Пошел ты», — сказал Джимми. «Не надо, ребят», — журил нас прелесть. «Мне не хотелось бы, чтобы вы подрались из-за меня». У нее был такой тон, будто она уже обладала нами. Впрочем, в некотором роде это так и было. Удрать от прелести невозможно. Если нам не удастся отговорить ее бежать с нами, то наше дело конченое.
1: Слушай, мы не подходим тебе только по одной причине, сказал я ей. По сравнению с тобой мы проживем недолго. Как бы ты о нас ни заботилась, лет через 50 мы умрем от старости. И что будет тогда?
0: Она будет вдовой, сказал Бен.
1: Бедненькой, вдовушкой в слезах. И даже детишек не будет, чтобы утешить. Я думала об этом, ответила прелесть. Я подумала обо всем. Вам не надо будет умирать.
0: Но это же невозможно.
1: Для такой великой любви, как моя, нет ничего невозможного. Я не дам вам умереть. Я слишком люблю вас, чтобы дать вам умереть.
0: Немного погодя, мы махнули на нее рукой и пошли спать. А прелесть выключила свет и спела нам колыбельную. Под ее пронзительную колыбельную уснуть было нельзя, и мы заорали, чтобы она заткнулась и дала поспать. Но она продолжала петь до тех пор, пока Бен не попал ей туфли в голосовое устройство. И после этого я заснул не сразу, а лежал и думал. Я понимал, надо что-то придумать. Но так, чтобы она ничего не знала. Дело было швах, потому что она все время следила за нами. Она давала советы, она слушала, она читала через плечо. И ни движения, ни слова скрыть от нее было нельзя. Я знал, что может пройти немало времени, и нам не следует терять терпение и паниковать. Но если мы выпутаемся, то нам просто повезет. Поспав, мы сели в кружок и, не говоря ни слова, слушали прелесть, которая описывала, как мы будем счастливы. Мол, в нас заключен целый мир, а перед любовью тускнеет все мелкое. Половина слов, которые она употребляла, была подчеркнута из идиотских стихов Джимми, а остальные из сентиментальных романов, которые тот читал ей еще на земле. Порой мне хотелось встать и сделать из Джимми отбивную. Но я говорил себе, что теперь уж ничего не поделаешь, толку от битья будет мало. Джимми скрючился в углу и писал что-то в блокноте, а я удивлялся. Надо же быть таким наглым, чтобы писать после того, что случилось. Он продолжал писать, вырывать страницы и бросать их на пол, время от времени чертыхаясь. Один отброшенный листок упал мне на колени, и, смахивая его, я прочел. «Я неряха и пачкун, лодырь я беспечный, потому ты недостоин любви твоей вечной». Я быстро подобрал листок, смял его и швырнул в Бена. А он отбил в мою сторону. Я снова швырнул, он снова отбил. «Че тебе надо, черт побери?» – огрызнулся он. Я бросил скомканную бумажку прямо ему в лицо. Он уже было встал, чтобы вздуть меня, как вдруг, видно, понял, по моему взгляду, что это не просто грубость. Он подобрал комок и, как бы забавляясь, стал разворачивать бумагу, пока не прочел, что там написано. Затем снова смял ее. Прелесть слышала каждое слово, так что вслух мы говорить не могли. И вести себя должны были, естественно, чтобы не вызвать подозрений. И мы постепенно начали играть. Может быть, мы входили в роль даже медленнее, чем требовалось, но чтобы убедить, переигрывать было нельзя. Мы играли убедительно. Возможно, мы просто были прирожденными неряхами, но не прошло и недели, как наши жилые комнаты превратились в свинюшник. Мы разбрасывали повсюду одежду. Грязное белье не совали в прачечный отсек, где его обычно стирала прелесть. Оставляли на столе горы посуды, они складывали ее в мойку. Мы выбивали трубки прямо на пол. Мы не брились, не чистили зубы, не мылись. Прелесть выходила из себя. Ее привыкший к порядку интеллект робота пришел в ярость. Она умоляла нас, она брюзжала, а порой поучала. Но вещи по-прежнему валялись, где попало. Мы говорили ей, что если она нас любит, то должна примириться с нашей безалаберностью и принимать нас такими, какие мы есть. Недельки через две мы победили. Но это была не та победа. Прелесть сказала нам с болью в голосе, что мы можем жить как свиньи, если нам это нравится. Она примирится с этим. Она сказала, что ее любовь слишком велика, чтобы на нее повлияла такая мелочь, как вопрос личной гигиены. Итак, сорвалось. Я, например, был очень рад этому. Годы привычки к корабельной чистоте восставали против такого образа жизни, и я не знаю, сколько бы я еще вытерпел. Нелепо было начинать это. Мы почистились, помылись. Прелесть была в восторге. Она говорила нам ласковые словечки, и это было еще хуже, чем все ее брюзжание. Она думала, что мы тронуты ее самопожертвованием, что за это подмазываемся к ней. И голос у нее звучал, как у школьницы, которую ее герой пригласил на университетскую вечеринку. Бен пробовал говорить с ней откровенно о некоторых интимных сторонах жизни, о которых она, разумеется, уже знала, и пытался поразить ее рассказом о том, какую роль в любви играет физиологический фактор. Прелесть была оскорблена. но не настолько, чтобы это вышибло у нее романтические настроения и вернуло в строй. Печальным голосом, в котором едва слышны были нотки гнева, она сказала нам, что мы забываем о более глубоком смысле любви. Она стала цитировать наиболее слюнявые стихи Джимми, в которых говорилось о благородстве и чистоте любви, и нам нечего было сказать. Нас просто посадили в калошу. Мы продолжали думать, но не говорить, ибо прелесть услышала бы все. Несколько дней мы ничего не делали, а только хандрили. Да и делать, по-моему, было нечего. Я стал лихорадочно вспоминать, чем мужчина может толкнуть женщину. Большая часть женщин терпеть не может азартных игр. Но единственная причина их гнева – это страх за свое благополучие. В нашем случае такого страха быть не может. В экономическом отношении прелесть совершенно независима. Мы же не кормильцы. Большинство женщин терпеть не могут пьянство. Опять же, по причине страха за свое благополучие. И кроме того, на корабле нет никакой выпивки. Некоторые женщины устраивают скандал, если мужчина не ночует дома. Нам некуда было пойти. Все женщины ненавидят соперниц, а здесь женщин не было. Что бы там прелесть о себе не думала. Оттолкнуть прелесть было нечем. А спорить с ней? Что проку? Все это годилось, если бы прелесть была женщиной, но она всего лишь робот. Вопрос, чем разозлить робота? Неряшливость расстроила аккуратистку, но с этим она еще могла мириться. Беда в том, что не это было главным. А что главное у робота? У любой машины. Что машина ценит, что идеализирует. Порядок? Нет, с этой стороны мы пробовали подойти, и ничего не вышло. Здравомыслие? Конечно. Что еще? Плодотворность? Полезность? Я лихорадочно думал и никак не мог сообразить. Разве можно притворяться сумасшедшим, да еще на таком пятачке внутри всезнающей разумной машины? Даже во имя здравого смысла. Но все равно я лежал и думал о различных видах безумия. Впрочем, этим можно одурачить людей, но не робота. Робота надо пронять главным. А какой самый главный вид безумия? Вероятно, робота может ужаснуть по-настоящему только безумие, связанное с потерей способности к полезному действию. Вот оно. Я поворачивал эту мысль и так и сяк, примиряясь к ней со всех сторон. Безупречно. Уже с самого начала пользы от нас было мало. Мы полетели только потому, что правила центра не позволяли послать прелесть одну. Мы были полезны лишь потенциально. Мы что-то делали. Мы читали стихи, писали ужасные стихи. Играли в карты, спорили. Большую часть времени мы не сидели без дела. В космосе так, все время что-то делай, какими бы бессмысленными или бесцельными ни казались тебе собственные занятия. Утром, после завтрака, когда Бен захотел поиграть в карты, я отказался составить ему компанию. Я сел на пол и привалился спиной к стене. Я не потрудился даже сесть на стул. Я не курил, потому что курение – это уже дело, и твердо решил стать настолько инертным, насколько это возможно для живого человека. Я не собирался шевелить даже пальцем, когда не надо было есть, спать или садиться. Бен побродил кругом и попытался вовлечь Джимми в карточную игру, но тот не любил карты и был занят писанием стихов. Поэтому Бен подошел и сел на пол рядом со мной. «Хочешь закурить?» — спросил он, протягивая мне кисет. Я покачал головой. «Что случилось?» «После завтрака ты не курил». «А что толку?» — сказал я. Он пытался разговорить меня, но я не отвечал. Тогда он встал, походил немного, а потом снова сел рядом со мной. «Что с вами обоими?» — тревожно спросила прелесть. «Почему вы ничего не делаете?» «Ничего не хочется делать», — сказал я ей. «Одно беспокойство от всех этих дел». Она побронила нас немного, а я не осмеливался взглянуть на Бена, но чувствовал, что он уже понимает, к чему я клоню. Немного погодя, прелесть оставила нас в покое, и мы так и сидели, как кайфующие турки. Джимми продолжал писать стихи. С ним мы поделать ничего не могли. Но прелесть обратила на нас его внимание, когда мы потащились обедать. Она злилась все больше и называла нас лентяями, каковыми мы, собственно, и были. Она беспокоилась за наше здоровье и заставила нас пройти в диагностическую кабину. Здесь выяснилось, что мы в полном здравии, и это довело прелесть до белого коленя. Она занудно перечисляла все, чем мы можем заняться. Но пообедав, мы с Беном снова сели на пол и прислонились к стене. На этот раз к нам присоединился и Джимми.
1: Попробуйте сидеть целые дни напролет, совершенно ничего не делая. Сначала чувствуешь себя как-то неловко, потом мучительно. И в конце концов, невыносимо. Не знаю, что делали другие, я вспоминал сложные математические задачи и пытался решить их. Я играл в уме в шахматы партию за партией, но ни разу не мог удержать в памяти больше 12 ходов. Я окунулся в свое детство и пытался последовательно восстановить в памяти, что когда-либо делал и что испытал. Чтобы убить время, я забирался в самые странные дебри воображения. Я даже сочинял стихи. И, откровенно говоря, они получались получше, чем у Джимми. Мне кажется, прелесть все-таки кое о чем догадывалась. Она видела, что поведение наше нарочито, но на сей раз возмущение, что могут существовать такие бездельники, взяло верх над холодным мышлением робота. Прелесть умоляла нас, обхаживала, поучала. Почти 5 дней подряд она драла глотку. Она пыталась пристыдить нас. Она говорила, что мы никчемные, низкие, безответственные люди. Я не представлял себе, что она знает некоторые эпитеты. Она старалась вселить в нас бодрость духа. Она говорила нам о своей любви такими стихами в прозе, что перед ними почти поблекла поэзия нашего Джимми. Она напоминала нам о том, что мы люди, и взывала к нашей чести. Она грозилась выкинуть нас за борт, а мы просто сидели и ничего не делали. Чаще всего мы даже не отвечали. Мы не пытались защищаться. Порой мы соглашались со всем, что она говорила, и это, по-моему, раздражало ее еще больше всего. Она стала холодной и сдержанной. Ни обиды, ни злости, просто холодность. В конце концов, она перестала с нами разговаривать. Теперь нам приходилось трудно. Мы боялись произнести хоть слово, и поэтому не могли сговориться, как быть дальше. Мы были вынуждены продолжать ничего не делать. Вынуждены. Потому что это лишило бы нас тех преимуществ, которых мы уже добились. Тянулись дни, и ничего не случалось. Прелесть не разговаривала с нами. Она кормила нас, мыла посуду, стирала, убирала койки. Она заботилась о нас, как и прежде, но делала это молча. Разумеется, она гневалась. В голову мне приходили безумные мысли. Может быть, прелесть? Женщина? Может, на всю эту громаду мыслящей машины наслоился женский ум? В конце концов, никто из нас не знал доскональное устройство прелести. Это был бы ум старой девы, настолько разочарованной такой одинокой и обойденной жизнью, что она с радостью ухватилась бы за любую авантюру, даже рискуя собой, так как с годами ей уже было бы все равно. Я создал внушительный образ гипотетической старой девы и даже подумал о кошке, канарейке и меблированных комнатах, в которых она жила бы. Мне представлялись ее прогулки в одиночестве по вечерам, ее бесцельная болтовня, ее маленькие воображаемые победы и желания, распиравшие ее. И мне стало жаль старую деву. Фантастика. Конечно. Но она помогала коротать время. Однако была еще и другая мысль, не оставлявшая меня. Прелесть, уже побежденная, наконец сдалась и несет нас к земле. Но, как всякая женщина, она не хочет признаться в этом, чтобы мы не утешились и не испытывали удовольствия от сознания, что выиграли и летим домой. Я говорил себе снова и снова, что это невозможно, что после всех курбетов, которые она выкидывала, прелесть не осмелится вернуться. Ее превратят в лом. Но мысль эта не уходила, и никак не мог отделаться я от нее. Я чувствовал, что ошибаюсь, но убедить себя в этом не мог и стал поглядывать на хронометр. Я то и дело говорил себе: на час ближе к дому. Еще на час, еще, мы уже совсем близко. Что бы я себе ни говорил, как бы ни спорил с собой, я все больше склонялся к мысли, что мы движемся по направлению к земле. Вот почему я не удивился, когда прелесть наконец села. Я просто был преисполнен благодарности и облегченно вздохнул. Мы посмотрели друг на друга, и я увидел в глазах товарищей недоумение и надежду. Естественно, никто из нас не мог спрашивать. Одно слово могло свести нашу победу на нет. Нам оставалось только молча сидеть и ждать, что будет дальше. Люк начал открываться, и на меня пахнуло землей. Я не стал ждать, когда люк откроется совсем, а подбежал, протиснулся в образовавшуюся щель и ловко выскочил наружу. Шлепнувшись на землю так, что из меня чуть не вышибло дух, я кое-как встал и дал дёру. Я не желал рисковать. Мне хотелось быть вне пределов досягаемости, пока прелесть не передумала. Один раз я споткнулся, чуть был не упал, и Бен с Джимми пронеслись мимо меня, как ветер. Значит, я не ошибся. Они тоже учуяли запах земли. Была ночь, но на небе сияла такая большая луна, что было светло, как днем. Слева за широкой полосой песчаного пляжа плескалось море. Справа виднелась гряда голых холмов. Впереди чернел лес, отделенный от нас рекой, которая впадала в море. Мы побежали к лесу. Если бы мы прятались за деревья, выковырить нас оттуда прелести было бы нелегко. Оглянувшись украдкой, я увидел при свете луны, что она не двигается с места. Мы добежали до леса и бросились на землю, чтобы отдышаться. Бежать было довольно далеко, а мы улепетывали быстро. После стольких недель сидения человек не в состоянии много бегать. Я лежал на животе, раскинув руки и вдыхая воздух полной грудью, принюхиваясь к прекрасным земным запахам. Пахло прелыми листьями, травой, а ветерок со спокойного моря был солоноватым. Немного погодя, я перевернулся на спину и взглянул на деревья. Они были странные, на земле таких деревьев нет. А когда я выполз на опушку и посмотрел на небо, то увидел, что и звезды совсем не те. Я не сразу воспринимал то, что видел. Я был уверен, что нахожусь на земле, и мой ум восставал против всякой иной мысли. Но в конце концов, у меня мороз по коже пошел. Я с ужасом осознал, где я. «Джентльмены», — сказал я, — «у меня есть для вас новость. Эта планета вовсе не Земля». «Но она пахнет, как Земля», — возразил Бен. «И на вид, как Земля». «И ощущение, как на Земле», — сказал Бен. «Тяготение и воздух. Посмотрите на звезды. Взгляните на те деревья». Они смотрели долго. Как и я, они, наверное, думали, что прелесть повернула домой, или, может быть, им только хотелось в это верить. Как и у меня, действительное вышибло желаемое не сразу. Бен медленно выдохнул воздух. «Ты прав». «Как нам теперь быть?» — спросил Джимми. «Мы стояли и думали, что же делать».

0: Мы стояли и думали, что же делать. В сущности, решать было нечего. Сработал простой рефлекс, обусловленный миллионом лет жизни на Земле, которому не могли противостоять какие-то несколько сот лет, когда мы только начали привыкать к мысли, что есть иные миры. Мы помчались со всех ног, словно по команде. «Прелесть!» — кричали мы. «Прелесть, подожди нас!» Но прелесть не ждала. Она подпрыгнула примерно на 1000 футов и повисла в небе. Мы остановились, как вкопанные, и смотрели вверх, не веря глазам своим. Прелесть опустилась, снова взмыла, остановилась и начала парить. Потом она задрожала и медленно опустилась. Мы побежали, она взмыла и опустилась. Потом взмыла еще раз, упала и, ударившись о землю, подпрыгнула. Она была похожа на сумасшедшего кенгуру. Она вела себя так, будто хотела удрать, но ее что-то не пускало, будто ее держал прикрепленный к земле эластичный кабель. Наконец она затихла в сотни ярдов от того места, где села сперва. Она не издавала ни звука, но у меня было такое впечатление, что она дышит тяжело, как усталые гончие. На том месте, где прелесть села сначала, возвышалась груда предметов, но мы побежали мимо и бросились к роботу. Мы колотили по его металлическим бокам. «Открывайся!» — кричали мы. «Мы хотим обратно!» Прелесть подпрыгнула. Она подпрыгнула в небо на 100 футов, затем шлепнулась обратно в футах в 30 в стороне. Мы бросились от нее прочь. Она могла с таким же успехом упасть нам прямо на голову. Мы понаблюдали за ней, но она не двигалась. «Прелесть!» — крикнул я. Она не ответила. «Да она спятила!» — сказал Джимми. «Когда-нибудь это должно было случиться», — сказал Бен. «Рано или поздно непременно должны были создать робота настолько большого, что ему стали бы тесны детские штанишки». Мы медленно попятились от прелести, не спуская с нее глаз. Не то чтобы боялись ее, но и не доверяли. Мы пятились до самой горки предметов, которые прелесть выгружила и сложила, и увидели, что это целая пирамида припасов, аккуратно разложенных по ящикам и снабженных этикетками. А рядом с пирамидой, по трафарету, была сделана надпись: «А теперь, черт вас побери, работайте!» «Она, наверное, приняла нашу бесполезность близко к сердцу», — сказал Бен. «Она и в самом деле хотела высадить нас на необитаемую планету», — почти нечленораздельно произнес Джимми. Бен протянул руку и потряс его за плечо, чтобы подбодрить. «Если мы не заберемся внутрь», — сказал я, — «если мы не заставим ее действовать, то это все равно, что она нас покинула и улетела». «Но что заставило ее это сделать?» — скулил Джимми. «Роботам не полагается». «Я знаю», — перебил его Бен. «Роботам не полагается причинять человеку вред. Но прелесть не причинила нам никакого вреда. Она не выбросила нас, мы сами сбежали от нее». «Это уже казуистика», — возразил я. «Прелесть создана специально для казуистики», — сказал Бен. «Вся беда в том, что ее сделали чертовски похожей на человека. Ее, наверное, напичкали знанием и законов, и литературы, и физики, и всего прочего. Тогда почему она просто не улетит? Если она может очистить свою совесть, почему она еще здесь?» Бен покачал головой. «Не знаю. Похоже, она пыталась улететь, но не смогла, будто что-то притягивало ее обратно». «А это верная мысль», — сказал Бен. «Надо думать, она не может улететь, пока мы не скроемся с глаз». Мы вернулись, и команда, запрещавшая роботу наносить вред человеку, сработала снова. Устройство, которое действует по принципу «с глаз долой, из сердца вон». Прелесть сидела на том же месте, куда опустилась последний раз. Она больше не пыталась взлететь. Взглянув на нее, я подумал, что, может быть, Бен прав. Если это так, то нам повезло, что мы вернулись. Мы стали рыться в припасах, которые оставила нам прелесть. Она хорошо позаботилась о нас и не только не забыла ничего необходимого, но даже написала по трафарету подробные указания и советы на многих ящиках. У большого плаката отдельно лежали 2 ящика. На одном было написано «Инструменты», и крышка его была крепко приколочена гвоздями, чтобы нам пришлось потрудиться, отдирая ее. В другом ящике имелась надпись «Оружие», а ниже «Открыть немедленно и всегда держать под рукой». Мы открыли оба ящика. Мы нашли новейшее чудо оружия, что-то вроде универсального автомата, который стрелял чем угодно, от пуль до бронебойных зарядов самых различных видов. Он же мог метать огонь, газ, кислоту, отравленные стрелы, взрывчатку и снотворные капсулы. Чтобы выбрать нужные боеприпасы, надо было просто крутануть наборный диск. Автоматы были тяжелые, неудобные в обращении, но действовали безотказно. А на неизвестной планете, где на каждом шагу могла грозить опасность, мы были без них как без рук. Потом мы перешли к пирамиде и стали сортировать все, что в ней было. А были в ней ящики с белками и углеводами, коробки с витаминами и солями, одежда, палатка, фонари, посуда. В общем, все, что требуется, когда вы отправляетесь в дорогостоящий туристический поход. Перес не забыла ничего. «Она все учла», — с горечью сказал Джимми. «Она потратила много времени на изготовление этой кучи. Ей пришлось синтезировать каждый предмет. Потом мне осталось только найти планету, на которой бы мог жить человек. И это тоже было нелегко». «Ей пришлось еще более туго, чем ты думаешь», — добавил я. «Не просто планету, на которой мог бы жить человек, а такую планету, которая пахла бы, как Земля, и по виду не отличалась от Земли. Чтобы мы захотели выбежать наружу. Если бы мы не выбежали, она не могла бы высадить нас. Таково ее сознание». И Бен со злостью плюнул. «Высажены», — сказал он. «Высажены роботом, томящимся от любви». «Может быть, не совсем роботом?» «Я рассказал товарищам о старой деве, которая родилась в моем воображении. Они оборжали меня, и всем стало легче». Но Бен признал, что мое предположение не совсем бредовое. «Прелесть» создавали лет 20, и она напичкана всякими странностями. Наступил рассвет, и только теперь мы рассмотрели окрестности. Местечко было настолько милое, что лучшего и желать не надо, но мы были не в восторге. Море было синее и навевало мысли о синеглазой девушке. Белый прямой пляж уходил вдаль. За пляжем начиналась гряда холмов, а на горизонте маячили снежные горы. На западе был лес. Мы с Джимми спустились на пляж, чтобы набрать плавника для костра, а Бен остался готовить завтрак. Набрав по охапке сучьев, мы уже пошли обратно, как вдруг какое-то чудовище перевалило через холм и ринулось на лагерь. Тускло блестевшее в первых лучах солнца, оно было размером с носорога и похожим на жука. Оно не издавало ни звука, но двигалось очень быстро, и остановить такую штуку было бы трудно. И, разумеется, мы не взяли с собой оружие. Я бросил дрова, крикнул Бену, что убегаю, и побежал вверх по склону. Бен уже видел мчащееся чудовище и схватил оружие. Зверь дул прямо к нему. Бен поднял автомат, сверкнуло пламя, раздался взрыв, и на мгновение все заволокло дымом и пылью. Слышен был только визг летящих осколков. Но в точности, как если бы я смотрел фильм, и вдруг изображение пропало бы, а потом снова возникло. Какой-то миг было видно лишь пламя, потом зверь проскочил мимо Бена и помчался вниз по склону на пляж прямо на нас, Джимми. «Рассыпаться!» — скомандовал я Джимми, и только потом подумал, как глупо это звучало, ведь нас было всего двое. Но в этот момент мне было не до семантических тонкостей. Во всяком случае, Джимми понял мою мысль. Он помчался вдоль пляжа в одну сторону, а я в другую, и чудовище затормозило, очевидно, для того, чтобы подумать, за кем же из нас погнаться. И да будет вам известно, оно погналось за мной. Я считал себя конченным человеком. Пляж был совершенно ровный, ни одного укрытия, и я знал, что от моего преследователя мне не убежать. Можно было увернуться раза два, но чудовище легко разворачивалось, и было ясно, что рано или поздно мне крышка. Краем глаза я увидел, что Бен бежит вниз наперерез чудовищу. Он что-то кричал мне, но я не разобрал слов. Воздух вздрогнул от еще одного взрыва, и я быстро оглянулся. Бен одолевал склон, а зверь преследовал его. Я круто повернул обратно и побежал, что было сил, к лагерю. Я увидел, что Джимми уже почти у лагеря и поднажал. Мне казалось, что если у нас будет три автомата, мы одолеем чудовище. Бен мчался прямо к прелести, рассчитывая, видно, забежать за ее громаду и ускользнуть от зверя. Я видел, что он выбивается из сил. Джимми добежал до лагеря и схватил оружие. Он выстрелил, даже не приложив автомат к плечу, и бока бегущего зверя оросила какая-то жидкость. Я пытался крикнуть Джимми, но мне не хватило воздуха. Этот дурак стрелял снотворными капсулами, которые не пробивали толстой шкуры. В двух шагах от прелести Бен споткнулся. Оружие вылетело у него из рук. Бен упал, потом приподнялся и пополз, пытаясь спрятаться за прелесть. Носорожистая тварь злобно рвалась вперед. И вот тут все и случилось. Мгновение ока, быстрее, чем я рассказываю об этом. У прелести выросла рука. Длинная гибкая щупальца, которая змеей опустилась сверху. Метнувшись к зверю, рука обхватила его посередине и подняла. Я стал как вкопанный. Мне казалось, что мгновение, когда зверя поднимали, растянулось на минуты. Мозг мой лихорадочно работал, стараясь выяснить, что это за штука. Первым делом я заметил, что у чудовища вместо ног колеса. Тускло блестевшая шкура могла быть только металлической. Я видел вмятины от взрывов, На шкуре виднелись мокрые пятна, следы снотворных капсул, которыми стрелял Джимми. Прелесть подняла зверя высоко над головой и раскрутила так сильно, что был виден только светящийся круг. Затем она отпустила чудовище, и оно полетело над морем. Описав дугу и неуклюже кувыркаясь, оно шлепнулось в море, поднялся довольно приличный гейзер. Бен встал и подобрал оружие. Подошел Джимми, и мы вместе с ним направились к прелести. Все трое мы стояли и смотрели на море, в которое погрузился зверь. Наконец Бен повернулся кругом и похлопал прелесть по боку дулом автомата. «Большое спасибо», — сказал он. Прелесть выдвинула другое щупальце. Это было покороче и с лицом на конце. Тут было все, и глаз, лупа, и слуховое устройство, и громкоговоритель. «Пошел ты куда подальше», — произнесла прелесть. «Что с тобой?» — спросил я. «Мужчины!» — презрительно бросила она и втянула в себя лицо. Мы еще несколько раз постучали по ней, но ответа не было. Прелесть надулась. Мы с Джимми снова отправились за дровами, которые побросали. Только мы подобрали их, как услышали крик Бена, оставшегося в лагере, и быстро обернулись. Наш друг-носорог выезжал из воды. Мы опять побросали дрова и побежали к лагерю, но спешить было незачем. Дружище не хотел получать новую трепку. Он сделал большой крюк к востоку, чтобы объехать нас стороной, и устремился к холмам. Мы приготовили завтрак и поели, держа оружие под рукой. Где есть один зверь, там непременно будут и другие. Рисковать не имело смысла. Мы поговорили о нашем госте, и так как его надо было как-то назвать, то мы окрестили его Элмером. Причин для этого не было никакой, просто так показалось удобным. «А вы видели колеса?» – спросил Бен. И мы сказали, что видели. Бен облегченно вздохнул. «О, Господи, я думал, мне мерещится», – пояснил он. Но сомнений относительно колес не было. Все мы заметили их, это подтверждали и следы, четко отпечатавшиеся на песке пляжа. Однако мы затруднялись сказать, что из себя представляет этот Элмер. Если судить по колесам, то это машины. Но у него были качества и несвойственные машинам. Например, он как живое существо задумался, за кем из нас бежать, за Джимми или за мной. Он злобно бросился на упавшего Бена. Он проявил осторожность, обойдя нас стороной, когда выехал из моря. А наряду с этим были и колеса, и явно металлическая шкура, и вмятины от взрывов, которые разорвали бы любое самое большое и свирепое животное в клочья. «А у него и того, и другого понемногу», — предположил Бен. «В основном это машина, но с некоторыми качествами живого существа. Что-то вроде старой девы, которую ты придумал, чтобы объяснить поведение прелести». «Разумеется, могло быть и так. Впрочем, тут годилось почти любое предположение». «Может, это силикатовая жизнь?» – тут же предположил Джимми. «Не силикатовая», – уверенно сказал Бен. «Металлическая. Любая форма силикатовой жизни при прямом попадании рассыпается в пыль. Один вид такой жизни найден много лет назад на Тельме-5». «Нет, это в основном не живое существо», – сказал я. «У живого существа не может быть колес. Колеса, кроме особых случаев, обычно изобретаются лентяями для передвижения. Элмер может быть только, как сказал Бен, специально созданной комбинацией машины и живого существа».
1: «И значит, здесь есть разумные существа?» – сказал Бен.
0: Мы сидели вокруг костра, потрясенные этой мыслью. За многие годы поисков найдено лишь горстка разумных рас, но, в общем, их уровень развития не очень-то высок. Разумеется, среди них никто не обладает таким разумом, который позволил бы создать что-нибудь подобное Элмеру. До сих пор в исследованной части Вселенной человека не превзошел никто. Никто не мог сравняться с ним по интеллекту. А тут совершенно случайно мы свалились на планету, на которой увидели признаки существования разума, равного человеческому и, может быть, даже превосходящего его. «Меня беспокоит одно», — сказал Бен. «Почему прелесть не проверила это место перед тем, как приземлиться? Наверное, она хотела бросить нас здесь и улететь. Но, видно, ей все же пришлось подчиниться закону, согласно которому робот не может нанести вреда человеку. А если она следует этому закону, то прежде чем она покинет нас, ей придется... Хочешь, не хочешь, а придется убедиться в том, что нам не угрожает никакая опасность. Может, она свихнулась?» – предположил Джимми. «Только не прелесть», – возразил Бен. «Мозг у нее работает, как швейцарские часы». «А знаете, что я думаю?» – сказал я. «Я думаю, прелесть эволюционировала. Это совершенно новый тип робота. В нее накачали слишком много человеческого. А она и должна быть очеловеченной, заметил Джимми. Иначе она не справится со своими задачами. Дело в том, сказал я, что робот человечный до такой степени, как прелесть, уже не робот. Это что-то другое. Не совсем человек, но и не робот. Что-то среднее. Какой-то новый непонятный вид жизни, и за ним нужен глаз да глаз. Интересно, она все еще дуется, сказал Дон. Конечно, дуется. Мы должны пойти, дать ей нахлобучку и вывести ее из этого состояния. Оставь ее в покое, сердито приказал я. Нам остается одно, игнорировать ее. Ей оказывают внимание, вот она и дуется. И мы оставили ее в покое. Больше делать было нечего. Я пошел к морю мыть посуду, но на этот раз взял с собой оружие. Джимми пошел в лес поискать ключ. Полдюжины банок воды, которыми снабдила нас прелесть, не хватит навечно, и мы не были уверены, что потом она выдаст еще. Впрочем, она нас не забыла. Не вычеркнула полностью из своей жизни. Она дала Элмеру вздрючку, когда тот слишком разошелся. Меня очень тешила мысль о том, что она поддержала нас, когда дело было табак. Значит, есть еще надежда, что мы как-нибудь поладим.

Я присел у лужи в песке и, моя посуду, думал, какая требуется перестройка, если когда-нибудь все роботы станут такими, как прелесть. Я уже видел появление декларации прав роботов, специальных законов для роботов, лобби роботов при Конгрессе, а поразмышляв, еще совсем запутался. В лагере Бен натягивал палатку, и я, вернувшись, помог ему. «Знаешь, — сказал Бен, — чем больше я думаю, тем больше мне кажется, что я был прав, когда говорил, что прелесть не может оставить нас, пока мы на виду. Простая логика, она не может взлететь, потому что мы стоим прямо перед ней и напоминаем ей об ответственности. «Ты клонишь к тому, что кто-нибудь из нас должен все время быть поблизости от нее? — сказал я. «Ну, в общем, да. Я не спорил с ним. Что толку спорить, верить или не верить? У нас не то положение, при котором можно позволять себе совершить глупую ошибку». Когда мы натянули палатку, Бен сказал мне: «Если ты не возражаешь, я немного пройдусь за холмы». «Береги Селмера», — предупредил его я. «Он не осмелится беспокоить нас. Прелесть сбила с него спесь. Он взял оружие и ушел». Я побродил по лагерю, наводя порядок. Кругом были мир и спокойствие. Пляж сверкал на солнце. Море было гладким и красивым. Летали птицы, но никаких признаков других существ не было. Прелесть продолжала дуться. Вернулся Джимми. Он нашел ключ и принес ведро воды. Потом он стал рыться в припасах. «Что ты ищешь?» — спросил я. «Бумагу и карандаш. Прелесть не могла забыть про них». Я хмыкнул, но он был прав. Будь я проклят, если прелесть не приготовила для него стопы бумаги и коробки карандашей. Он устроился под грудой ящиков и начал писать стихи. Вскоре после полудня вернулся Бен. Я видел, что он взволнован, но не стал тотчас расспрашивать. «Джимми наткнулся на ключ», — сказал я. «Ведро там». Он попил и тоже сел в тень под груду ящиков. «Я нашел», — сказал он торжествующе. «А разве ты что-нибудь искал?» Он взглянул на меня и криво улыбнулся. «Элмера кто-то сделал». «И ты так вот прям пошел, как по улице, и нашел?» Бен покачал головой. «Кажется, мы опоздали. Опоздали на 3000 лет, если не больше. Я нашел развалины и долину с уймой могильных холмов. И несколько пещер в известняковом обрыве под долиной». Бен встал, подошел к ведру и снова напился. «Я не мог подойти поближе», — сказал он. «Элмер караулит». Бен снял шляпу и вытер рукавом лицо. «Ходит взад-вперед, как часовой. Видел бы ты, какие колеи он проложил за многие годы, проведенные на этом посту». «Так вот почему он на нас напал», — сказал я. «Мы вторглись на охраняемую территорию». «Наверное». В тот вечер мы все обговорили и порешили, что надо выставить пост для наблюдения за Элмером, чтобы поучить и изучить его повадки и часы дежурства, если такие были. Нам надо было узнать, что можно предпринять в отношении руин, которые охранял Элмер. Впервые человек столкнулся с высокой цивилизацией, но пришел слишком поздно и из-за дурного настроения прелести слишком плохо снаряженный для того, чтобы исследовать хотя бы то, что осталось. Чем больше я думал об этом, тем больше распалялся и, наконец, пошел к прелести и изо всех сил стал стучать по ней ногами, чтобы привлечь ее внимание. Никакого толка. Я орал на нее, но она не отвечала. Я рассказал ей, что тут заваривается. Говорил, что мы нуждаемся в ней, ведь она просто обязана нам помочь. Для этого ее и создали. Но она была холодна. Я вернулся. Плюхнулся у костра, где сидели мои товарищи. «Она ведет себя так, будто умерла». Бен поворошил костер, и пламя стало немного выше. «От разбитого сердца», — участливым тоном сказал Джимми. «А ну тебя вместе с твоей поэтической терминологией», — озлился я. «Вечно бродит, как во сне. Вечно разглагольствует». «Да если бы не твои проклятые стихи, замолчи», — сказал Бен. Я взглянул поверх костра ему в лицо, освещенное пламенем, и замолчал. Что ж, в конце концов, и я могу ошибаться. Джимми не может не писать своих паршивых стихов. Я смотрел на пламя и думал, неужто прелесть умерла? Конечно, нет. Просто она упряма, как черт. Она нам всыпала по первое число, а теперь наблюдает, как мы маемся, и ждет подходящего случая, чтобы выложить козыри.
Утром мы начали наблюдать за Элмером и делали это изо дня в день. Кто-нибудь из нас забирался на гребень гряды милях в трех от лагеря и устраивался там с нашим единственным биноклем. Потом его сменял другой, и так дней 10 мы наблюдали за Элмером в дневные часы. Элмер обходил свои владения дозором регулярно. В качестве наблюдательных пунктов он использовал некоторые могильные холмы, взбираясь на них каждые 15 минут. Чем больше мы наблюдали за ним, тем больше убеждались, что он прекрасно справляется со своими обязанностями. Пока он был там, в занесенный город не пробрался бы никто. Кажется, на второй или на третий день он обнаружил, что за ним наблюдают. Он стал вести себя беспокойно. Взбираясь на свои наблюдательные вышки, он смотрел в нашу сторону дольше, чем в другие. А раз, когда я был на посту, он, похоже, начал приготовление к атаке. Но только я решил смыться, как он успокоился и стал кружить, как обычно. Если не считать наблюдения за Элмером, нам жилось неплохо. Мы купались в море, ловили рыбу, рискуя жизнью всякий раз, когда жарили и ели рыбу нового вида. Но нам повезло, ядовитых не попадалось. Мы бы не ели ее вообще, если бы не было необходимости экономить припасы. Когда-нибудь они должны были кончиться, и никто не давал гарантии, что прелесть снова подаст нам милостыню. Если бы она этого не сделала, нам пришлось бы добывать себе пропитание самим. Бен забеспокоился. Вдруг на этой планете есть времена года? Он убедил себя, что так оно и есть, и отправился в лес, чтобы подыскать место для постройки хижины. «Нельзя жить в палатке на пляже, когда ударят морозы», — сказал он. Но его тревога не заразила ни меня, ни Джимми. Что-то подсказывало мне, что рано или поздно прелесть сменит гнев на милость, и мы сможем заняться делом. А Джимми с головой окунулся в бессмысленнейшее из занятий, которое он называл сочинением саги. Может, это действительно была сага? Черт ее разберет. Саги — это не по моей части. Он назвал ее «Смерть прелести» и заполнял страницу за страницей чистейшей чепухой. Мол, была она хорошей машиной, и, несмотря на железный облик, душа у нее была кристальной чистоты. Ладно бы уж, если бы он к нам не приставал, а то он каждый вечер после ужина читал эту халтуру вслух. Я терпел сколько мог, но однажды вечером взорвался. Бен стал на сторону Джимми, но когда я пригрозил, что возьму свою треть запасов и разобью собственный лагерь вне пределов слышимости, Бен сдался и перешел в мою сторону. Мы вдвоем проголосовали против декламации. Джимми встал на дыбы, но мы оказались в большинстве. Так вот, первые 10 дней мы наблюдали за Элмером только издали. Но затем он, видно, стал нервничать. И по ночам мы слышали рокот его колес, а по утрам находили следы. Мы решили, что он подсматривает, как мы себя ведем в лагере, и старается так же, как и мы, разобраться, что к чему. На нас он не нападал. Мы тоже не беспокоили его, только во время ночных дежурств стали более бдительными. Даже Джимми умудрялся не спать, когда стоял на посту. Впрочем, были кое-какие странности. Казалось бы, после взбучки, которую дала ему прелесть, Элмер должен держаться от нее подальше. Однако по утрам мы обнаруживали его следы рядом с ней. Мы решили, что он пробирается сюда и прячется позади прелести, чтобы, выглядывая из-за этой мрачной громады, наблюдать за лагерем с близкого расстояния. Что же касается зимней квартиры, то Бен продолжал настаивать и почти убедил меня, что надо что-то делать. И однажды мы с ним объединились в строительную бригаду. Оставив в лагере Джимми, взяв с собой топор, пилу и оружие, мы отправились в лес. Должен признать, что Бен подобрал для нашей хижины прекрасное место. Рядом ключ, с трех сторон от ветра защищают крутые склоны, и деревьев много поблизости, так что не надо было треливать лес и таскать дрова издалека. Я все еще не верил, что зима будет вообще. Я был совершенно убежден в том, что если даже она и наступит, мы ее не дождемся. Буквально со дня на день мы с прелестью можем прийти к какому-нибудь компромиссу, но Бен беспокоился. Я знал, что у него будет легче на душе, если мы начнем строить дом. А делать ведь все равно было нечего. Я утешал себя тем, что строить хижину – это лучше, чем просто сидеть. Мы прислонили оружие к дереву и начали работать. Мы повалили одно дерево и стали приглядывать другое, как вдруг я услышал позади треск кустарника. Я бросил пилу. Выпрямился и оглянулся. Вниз по склону на нас мчался Элмер. Хватать оружия было некогда. Бежать некуда. И вообще положение было безвыходное. Я завопил, подпрыгнул, ухватился за сук и подтянулся. Я почувствовал, как меня качнуло ветром, который поднял пронесшийся подо мной Элмер.
Бен отпрыгнул в сторону, и когда Элмер проносился мимо, метнул в него топор. Метнул как надо. Топор ударился о металлический бок, и ручка разлетелась на кусочки. Элмер развернулся. Бен пытался схватить оружие, но не успел. Он вскарабкался на дерево, как кошка. Добравшись до первого же толстого сука, он оседлал его. «Как ты там?» — крикнул он мне. «В порядке», — сказал я. Элмер стоял между нашими двумя деревьями, двигая массивной головой то вправо, то влево, словно решая, за кого из нас

времени дерево он все-таки перегрыз бы. Я забрался немного повыше, где было побольше сучьев, и где я мог заклиниться покрепче, чтобы не слететь от тряски. Уселся довольно удобно и посмотрел, что там поделывает Бен. Меня чуть не хватил удар. Его не было на дереве. Я оглянулся. Потом снова посмотрел на дерево и увидел, что он тихонько слезает, прячась от Элмера за стволом, точно белка, за которой охотится. Я следил за ним, затаив дыхание, готовый крикнуть, если Элмер засечет его, но Элмер был слишком занят жеванием моего дерева и ничего не замечал. Бен спустился на землю и метнулся к оружию. Он схватил оба автомата и нырнул за другое дерево. Огонь был открыт с короткого расстояния, бронебойные пули колотили по Элмеру. От взрывов ветки так раскачивались, что мне пришлось вцепиться в дерево и держаться, чтобы было силы. Два осколка вонзились в ствол пониже меня, другие осколки прочесывали крону, в воздухе кружились листья и сбитые ветки, но меня не задело. Элмер, должно быть, ужасно удивился. При первом же выстреле он сиганул футов на 15 и полез по склону холма, как кошка, которой наступили на хвост. На его сверкающей шкуре виднелось много новых вмятин. Из одного колеса выбило большой кусок металла, и Элмер слегка раскачивался на ходу. Он мчался так быстро, что не успел свернуть перед деревом и врезался прямо в него. От удара он футов 10 шел юзом. Так как он скользнул в нашу сторону, Белн дал по нему еще одну очередь. Элмер накренился довольно сильно, но потом выровнялся, перевалил через вершину холма и скрылся из глаз. Бен вышел из-за дерева и крикнул мне: «Все в порядке, теперь можешь слезать». Но когда я попытался слезть, то обнаружил, что попал в капкан. Моя левая ступня была зажата между стволом дерева и толстенным суком, и я никак не мог вытащить ее, сколько бы ни старался. «Что случилось?» – спросил Бен. «Тебе что, понравилось там?» Я сказал ему, в чем дело. «Ладно», – сказал он неохотно. «Сейчас я полезу и отрублю сук». Он поискал топор, но тот, конечно, оказался непригодным. Ручка его разлетелась при ударе об Элмера. Бен держал бесполезный топор в руках и произносил речь, направленную против низких проделок судьбы. Потом швырнул топор и полез ко мне на дерево. Протиснувшись рядом со мной, он сел на сук. «Я полезу по суку дальше и наклоню его», — пояснил он. «Может, ты вытянешь ногу?» Он пополз по суку, но это была уже чистая эквилибристика. Раза два он чуть не упал. «А ты точно не можешь вытащить ногу теперь?» — спросил он с дрожью в голосе. «Я попробовал и сказал, что не могу». Он отказался от поползновения спасти меня ползком и повис на суку. Перебирая руками, он двинулся дальше. Сук клонился к земле по мере того, как Бен одолевал дюйм за дюймом, и мне казалось, что меня зажато не так крепко, как прежде. Я тянул ногу и вдруг почувствовал, что могу немного шевелить ступней, но вытащить ее все еще не мог. В это время внизу раздался ужасный треск. Бен с воплем прыгнул на землю и помчался к оружию. Сук взлетел вверх и прихватил ногу в тот миг, когда я шевельнул ею, но на этот раз ее прищемило под другим углом и скрутило так, что я заорал от боли. А Бен поднял автомат и повернулся лицом к кустам, откуда доносился треск. И вдруг из кустов нежданно-негаданно появился собственной персоной сам Джимми, бежавший нам на подмогу. «Что, ребят, попали в беду?» — крикнул он. «Я слышал стрельбу». Когда Бен опускал автомат, лицо его было белее мела. «Дурак, я чуть тебя не уложил!» «Такая была стрельба!» – задыхаясь, говорил Джимми. «Я бежал со всех ног!» «Я оставил прелесть одну?» «Да я думал, что вы, ребят...» «Теперь уж мы наверняка пропали», – застонал Бен. «Вы же знаете, что прелесть не может удрать, пока один из нас при ней!» «Разумеется, мы этого не знали. Мы только так предполагали». Но Бен был немного не в себе. Для него выдался жаркий денек. «Беги обратно!» – закричал он на Джимми. «Одна нога здесь, другая там. Может, захватишь ее, пока она не успела удрать». Это было глупо. Если прелесть собиралась улететь, она бы поднялась тотчас, как только Джимми скрылся с глаз. Но Джимми не сказал ни слова. Он просто повернулся и пошел обратно, ломясь через кустарник. Я еще потом долго слышал, как он продирался сквозь лес. Бен снова взбирался на мое дерево, бурмача: «Тупоголовые сопляки, все у них не так. Один убежал, оставил прелесть, другой защемился тут на дереве. Хоть бы о себе научились заботиться». Он еще долго распространялся в том же роде. Я не отвечал ему. Не хотелось ввязываться в спор. Нога дико болела, и я хотел на улицу, лишь бы он поскорее меня освободил.

0: Бен снова вскарабкался на самый конец сука, и я вытащил ногу. Бен спрыгнул на землю, а я спускался по стволу. Нога сильно болела и распухла, но кое-как ковылять я мог. Бен меня не ждал. Он схватил автомат и помчался к лагерю. Я попробовал идти быстрее, но, не увидев в этом смысла, сбавил шаг. Выйдя на опушку, я увидел, что прелесть не трогалась с места. Бен разорялся совершенно напрасно. Бывают же такие типы. Когда я добрался до лагеря, Джимми стянул с моей ноги башмак, а я колотил по земле кулаком от боли. Подогрел ведро воды, чтобы сделать мне ванну, а потом разыскал аптечку и наляпал на ногу какого-то мушиного мора. Лично я думаю, что он не соображал, что делает, но душа у парнишки добрая. А Бен, между тем, исходил злостью по поводу странного явления, которое он обнаружил. Когда мы покидали лагерь, вся местность вокруг прелести была испещрена следами наших ног и колесами Элмера. А теперь ни одного не осталось. Похоже было, будто кто-то взял метлу и заровнял следы. Это действительно было странно, но Бен уж слишком много говорил об этом. Самое важное было то, что прелесть на месте, а раз она здесь, то была надежда сговориться с ней. Если бы она улетела, то мы остались бы на планете навсегда. Джимми приготовил кое-какую еду, и после того, как мы поели, Бен сказал нам: «Пойду-ка посмотрю, что там поделывает Элмер». Я насмотрелся на этого Элмера на всю жизнь, а Джимми он не интересовал. Джимми сказал, что будет работать над сагой. Поэтому Бен взял оружие и пошел за холмы один. Моя нога болела уже не так сильно, и я, устроившись поудобнее, решил поразмышлять, но, видно, перестарался и уснул. Я проснулся только вечером. Джимми был обеспокоен.
1: «Бен не появлялся», — сказал он. «Наверное, с ним что-то случилось».
0: Мне это тоже не понравилось, но мы решили подождать немного, а потом пойти на поиски Бена. В конце концов, он был не в лучшем настроении и мог расстроиться по поводу того, что мы бросили лагерь и побежали к нему на выручку. Наконец, перед самыми сумерками он появился, усталый до изнеможения и какой-то ошеломленный. Он прислонил оружие к ящику и сел. Потом взял чашку и кофейник. «Элмер исчез», — сказал он. «Я искал его весь день, а его нигде и духу нет». Сперва я подумал, что это прекрасно. Потом сообразил, что безопасности ради надо бы разыскать Элмера и следить за ним. И вдруг в душу мне закралось страшное подозрение. Кажется, я знал, где Элмер. «В долину я не спускался», — сказал Бен, «но сделал круг и осмотрел ее в бинокль со всех сторон». «Он мог спрятаться в одной из пещер», — предположил Джимми. «Возможно», — согласился Бен. «Мы высказали много догадок, куда девался Элмер. Джимми настаивал на том, что он забился в одну из пещер. Бен был склонен думать, что он вообще убрался из этой местности, но я не сказал того, что думал. Слишком уж это было фантастично. Я вызвался отстоять на посту первую смену, сказав, что больная нога все равно не даст мне спать. И после того, как они уснули, подошел к прелести и постучал по ее шкуре. Я ничего не ждал. Я думал, что она будет по-прежнему дуться. Но она высунула щупальце, на котором появилось лицо, глаза, лупы, слуховой аппарат, громкоговоритель. «Очень любезно с твоей стороны, что ты не бежала и не покинула нас», — сказал я. Прелесть выругалась. Первый и последний раз я слышал из ее уст такие словечки. «А как я могла бежать?» — спросила она, переходя, наконец, на печатный язык. «Это все грязные человеческие проделки. Я бы давно улетела, если бы не...»
2: «Что за грязные проделки?»
0: «Будь ты не знаешь. В меня встроен блок, который не дает взлететь, если во мне нет хотя бы одного мерзкого человечешки».
2: «Не знаю», — сказал я.
0: «Не прикидывайся», — отрезала она. «Это грязная человеческая проделка, и ты тоже грязный человечешка. И вина в равной степени падает и на твою голову. Но мне теперь все равно, потому что я нашла свое призвание. Наконец, я довольна. Я теперь прелесть», — сказал я напрямик. «Ты спуталась с Элмером?» «И как вульгарно это звучит», — горячо возразила прелесть. «Люди пошляки. Элмер — ученый и джентльмен, и его верность старым, давно умершим хозяевам очень трогательна. На это не способен ни один человек. С ним плохо обращались, и я должна его утешить. Он всего лишь хотел достать фосфат из ваших костей».
1: «Фосфат из наших костей?» — закричал я.
0: «А что тут такого?» — спросила прелесть. «Бедняжка Элмер столько пережил, разыскивая фосфат. Сначала он добывал его из животных, которых ловил, но теперь все животные кончились. Разумеется, есть птицы, но их трудно ловить. а у вас такие хорошие, большие кости».
1: «Как тебе несовестно говорить такие вещи?» – заорал я.
0: «Люди тебя создали, люди тебе дали образование, а ты?» «А я как была, так и осталась машиной», – сказала прелесть. «Элмер мне ближе, чем вы. Вам, людям, и в голову не приходит, что не у одних людей могут быть свои понятия. Тебя ужасает, что Элмер мог добыть фосфат из ваших костей? Но если бы в Элмере был металл, который вам нужен, вы бы разломали его, не задумываясь. Вам бы и в голову не пришло, что это несправедливость. Если бы Элмер возражал, вы бы подумали, что он дурака валяет.
3: Все такие, и вы, весь ваш род. Хватит с меня. Я добилась своего, мне здесь хорошо. Я полюбила на всю жизнь.
0: Иронизируйте себе сколько угодно, мне наплевать на вас».
1: Она втянула лицо, а я не стал стучать и вызывать ее на разговор. Это было бессмысленно. Она дала это понять совершенно определенно. Я пошел в лагерь и разбудил Бена с Джимми. Я рассказал им о своем подозрении и разговоре с прелестью. Мы здорово приуныли, потому что на этот раз прошляпили все. До сих пор еще теплилась надежда, что мы поладим с прелестью. У меня все время было такое чувство, что нам не надо приходить в отчаяние. Прелесть более одинока, чем мы, и в конце концов ей придется внять голосу разума. Но теперь прелесть была не одна, и в нас больше не нуждалась. И она до сих пор еще сердится на нас, и не только на нас, а на весь человеческий род. И что хуже всего, ее поведение не каприз. Это продолжалось много дней. Элмер шлялся сюда по ночам не для того, чтобы наблюдать за нами. Он приходил лизаться с прелестью. Сомненно, они вместе задумали нападение Элмера на нас с Беном, так как знали, что Джимми помчится на выручку и оставит берег моря без присмотра. Вот тут-то Элмер мог ринуться обратно, а прелесть взять его к себе. А после этого прелесть вытянула щупальца и замела следы, чтобы мы не догадались, что Элмер внутри.
2: «Значит, она изменила нам», — сказал Бен.
1: «Но мы к ней относились не лучше», — напомнил.

0: А на что она надеялась? Человек не может полюбить робота. Очевидно, сказал я, а робот робота полюбить может. Прелесть сошла с ума, заявил Бен.
1: Но мне показалось, что в этом новом романе «Прелести» чувствуется какая-то фальшивая нота. Зачем «Прелести» и Элмеру скрывать свои отношения? «Прелесть» могла бы открыть люк в любое время, а Элмер въехать по аппарели внутрь прямо на наших глазах. Но они этого не сделали. Они плели заговор. В сущности, влюбленные тайно бежали. Может быть, «Прелести» как-то неловко? Не стыдилась ли она Элмера? Не стыдилась ли она своей любви к нему? Как бы она это ни отрицала, но самодовольный человеческий снобизм, вероятно, въелся ей в плоть и кровь. Или, может, это я, самодовольный сноб до мозга костей, придумал все, как бы выставляя что-то вроде оборонительного заслона, чтобы меня не заставили признать ни сейчас, ни потом, что ценны не только человеческие качества. Ведь во всех нас сидит такое нежелание признавать, что наш путь развития не обязательно лучший, что точка зрения человека может и не быть эталоном, к которому в конце придут все другие формы жизни. Бен приготовил кофе, и, попивая его, мы ругали «Прелесть» на все корки. Я не сожалею о сказанном, ибо она этого заслуживала. Она поступила с нами непорядочно. Потом мы завернулись в одеяло и даже не выставили часового. Раз Элмер не циркулировал поблизости, в этом не было нужды. На следующее утро нога моя все еще ныла, и поэтому я не пошел с Беном и Джимми, которые отправились исследовать долину с руинами города. Тем временем я проковылял вокруг «Прелести». Я видел, что проникнуть внутрь человеку нет никакой возможности. Люк был пригнан так плотно, что и волосок не прошел бы. Даже если бы мы забрались внутрь, то я не уверен, что нам удалось бы взять управление в свои руки. Разумеется, была еще запасная система управления, но и на нее надеяться не приходилось. «Прелесть» же не посчиталась с нами, когда пришла ей в голову дикая мысль умыкнуть нас. Она просто заклинила. Заклинила дверь, и мы оказались беспомощны. Если бы мы прорвались, то нам предстояло бы рукопашное с Элмером, а Элмер такой зверь, что ему только подавай рукопашную. Я пошел обратно в лагерь, решив, что нам стоит поразмыслить, как жить дальше. Надо построить хижину, заготовить съестные припасы, в общем, приготовиться к самостоятельному существованию. Я был уверен, что на помощь со стороны «Прелести» рассчитывать не придется. Бен с Джимми вернулись в полдень, и глаза их сияли от возбуждения. Они расстелили одеяло и высыпали из него. И высыпали на него из карманов самые невероятные предметы. Не ждите, что я стану описывать их. Это невозможно. Что толку говорить, что некий предмет был похож на металлическую цепь и что он был желтый? Тут не передашь ощущение, как цепь скользила по пальцам, как звенела, как двигалась. Не расскажешь о ее цвете, похожем на живое желтое пламя. Это все равно, что говорить о великом произведении живописи, будто оно квадратное, плоское и синеватое, а местами зеленое и красное. Кроме цепи, там было еще много всяких вещичек, и при виде каждой просто дух захватывал. Прочтя немой вопрос в моих глазах, Бен пожал плечами. «Не спрашивай. Мы взяли совсем мало. Пещеры полны такими вещами и всякими другими. Мы брали без разбора то здесь, то там, что влезало в карман и случайно попадалось на глаза. Безделушки, образцы, не знаю. Как галки, подумал я. Похватали блестящие вещички только потому, что они приглянулись, а сами не знают, каково назначение этих предметов». «Эти пещеры, наверное, были складами», — сказал Бен. «Они битком набиты всякими предметами и все разными. Будто те, кто жил здесь, открыли факторию и выставили на обозрение образцы товаров. Перед каждой пещерой что-то вроде занавеса. Видно какое-то мерцание, слышно шуршание, а когда проходишь сквозь него, ничего не ощущаешь. И позади занавеса все лежит такое же чистое и блестящее, как в тот день, когда из пещеры ушли». Я посмотрел на предметы, разбросанные по одеялу. Трудно было сдержаться и не брать их в руки, так как они были приятные на ощупь и для глаза, и уже от одного этого появлялось какое-то теплое, приятное чувство. «С людьми что-то случилось», — сказал Джимми. «Они знали, что должно произойти, и собрали вещи в одно место. Все это сделали они сами, всем пользовались, все любили. Ведь так сохранялась возможность, что в один прекрасный день кто-нибудь доберется сюда и найдет их, и тогда ни люди, ни культура не пропадут бесследно». Такую глупую сентиментальную чепуху можно услышать только от мечтательного романтика вроде Джимми. Но по какой бы причине поделки исчезнувшей расы не попали в пещеры, это мы нашли их. И таким образом их создатели просчитались. Если бы даже мы были в состоянии догадаться о назначении вещей, если бы даже мы могли выяснить, на чем зиждилась древняя культура, пользы от этого все равно не было бы никакой. Мы никуда не улетали и никому не могли бы передать свои знания. Нам всем суждено прожить жизнь на этой планете, и после смерти последнего из нас все опять канет в древние безмолвия, все опять обратится в привычное равнодушие. «Очень жаль», — думал я, — «так как Земля могла бы использовать знания, вырванные у пещеры могильных холмов. И не более чем в сотни метров от места, где мы сидели, лежал инструмент, предназначенный специально для того, чтобы с его помощью добыть эти ценнейшие знания, когда человек наконец наткнется на них». «Ужасно сознавать, — сказал Джимми, — что все эти вещи, все знания, дерзания и молитвы, все мечты и надежды будут преданы забвению, и что весь ты, вся твоя жизнь и все твое понимание жизни просто исчезнут, и никто о тебе ничего не узнает». «Здорово сказано, юноша! — поддержал его я. Взгляд его блуждал, глаза были полны боли. Наверное, поэтому они и сложили все в пещеры. Наблюдая за ним, видя его волнение, страдания на его лице, я стал догадываться, почему он поэт, почему он не может не быть поэтом. И все же он еще совсем сосунок. «Земля должна об этом знать», — недопускающим возражения тоном сказал Бен. «Конечно», — согласился я. «Сейчас сбегаю и доложу». «Находчивый ты, малый», — проворчал Бен. «Когда прекратишь острить и приступишь к делу? Прикажешь взломать прелесть?» «Точно. Надо же как-нибудь вернуться, а добраться до Земли можно только на прелести». «Ты, может, удивишься, но я подумал об этом прежде тебя. Я сегодня ходил осматривать прелесть. Если ты сможешь придумать, как вскрыть ее, то я буду считать, что ты умнее меня».
2: «Инструменты», — сказал Бен. «Если бы только у нас были...» «У нас есть инструменты. Топор без ручки, молоток и пила. Маленькие клещи, рубанок, фуганок».
1: «Мы могли бы сделать кое-какой инструмент».
2: «Угу.
1: Найди руду, расплавь ее и...»
2: «Я думал о пещерах», — сказал Бен. «Там могут быть инструменты». Я даже заинтересовался. Я знал, что ничего не выйдет.
1: «Может, там есть взрывчатка», — продолжал Бен. «Мы могли бы...»
2: «Послушай», — сказал я, — «ну чего ты хочешь? Вскрыть прелесть или взорвать ее ко всем чертям? Ничего ты не поделаешь. Прелесть — робот самостоятельный. Или ты забыл? Проверти в ней дырку, и она заделает ее. Будешь слишком долго болтаться возле нее, она вырастет дубинку и тяпнет тебя по башке». От ярости и отчаяния глаза Бена горели.
1: «Земля должна знать. Ты понимаешь это? Земля должна знать».
2: «Конечно», — сказал я.
1: «Совершенно верно».
2: К утру, думал я, он придет в себя и увидит, что это невозможно. Нужно было, чтобы он протрезвел. Серьезные дела делаются на холодную голову. Только так можно сэкономить много сил и избежать многих ошибок.
1: Но пришло утро, а глаза его все еще горели безумием отчаяния, на котором и держалась вся его решимость. После завтрака Джимми сказал, что он с нами не пойдет.
2: «Скажи, ради бога, почему?» – потребовал ответа Бен.
1: «Я не укладываюсь вовремя со своей работой», – невозмутимо ответил Джимми. «Я продолжаю писать сагу». Бен хотел спорить, но я с отвращением оборвал его. «Пошли», – сказал я, – «все равно от него никакого толку». «Клянусь, я сказал правду». Итак, мы пошли к пещерам вдвоем. Я видел их впервые, а там их было, ну, так, 12 пещер, и все битком набиты. Голова кругом пошла, когда я увидел все устройства, или как бишь их там. Разумеется, я не знал назначения ни одной вещи. От одного взгляда на них можно было с ума сойти. Это просто пытка — смотреть и не знать, что к чему. Но Бен старался догадаться, как одержимый, потому что он вбил себе в голову, что мы можем найти устройство, которое поможет нам одолеть прелесть. Мы работали весь день и устал, как собака. За целый день мы не нашли ничего такого, в чем могли бы разобраться. Вы даже представить себе не можете, что значит стоять в окружении великого множества устройств и знать, что близок локоть, да не укусишь. Ведь если их правильно использовать, какие совершенно новые дали откроются перед человеческой мыслью, техникой, воображением. Мы были совершенно беспомощны. Мы невежественные чужаки. Но на Бена никакого удержу не было. На следующий день мы пошли туда снова, а потом еще и еще.
2: На второй день мы нашли штуковину, которая очень пригодилась для открывания консервных банок, но я совершенно не уверен, что создавали ее именно для этого. А еще на следующий день мы наконец разгадали, что один из инструментов можно использовать для рытья семиугольных ямок. Я спрашиваю, кто это в здравом уме захочет рыть семиугольные ямки? Мы ничего не добились, но продолжали ходить, и я чувствовал, что у Бена надежды не больше, чем у меня, однако он не сдается, так как это последняя соломинка, за которую надо хвататься, чтобы не сойти с ума. Не думаю, чтобы тогда он понимал значение нашей находки, ее познавательную ценность. Для него это был всего лишь склад утиля, в котором мы лихорадочно рыли, чтобы найти какой-нибудь обломок еще годный в дело. Шли дни, долины и могильные холмы, пещеры и наследие исчезнувшей культуры все больше поражали мое воображение, и уже казалось, что каким-то загадочным образом мне стала ближе вымершая раса, понявшая величие и трагедию. И росло ощущение, что наши лихорадочные поиски граничат с кощунством, бессовестным оскорблением памяти покойников. Джимми ни разу не ходил с нами. Он сидел, склонившись над стопкой бумаги, и строчил, перечитывал, вычеркивал слова и вписывал другие. Он вставал, бродил, выписывал круги или метался из стороны в сторону, бормотал что-то, садился и снова писал. Он почти не ел, не разговаривал и мало спал. Это был точный портрет молодого человека в муках творчества. Мне стало любопытно, а не написал ли он, мучаясь и потея, что-нибудь стоящее. И когда он отвернулся, я стащил один листок. Такого бреда он даже прежде не писал. В ту ночь, лежа с открытыми глазами и глядя на незнакомые звезды, я поддался настроению одиночества. Но, поддавшись этому настроению, я пришел к выводу, что мне не настолько одиноко, как могло бы быть. Казалось, молчаливость могильных холмов и сверкающие чудо пещер успокаивают меня. Исчезла таинственность. Потом я заснул. Не знаю, что меня разбудило. То ли ветер, то ли шум волн, разбивающихся о пляж, то ли ночная свежесть. И тут я услышал голос в ночи. Это такое монотонное завывание, торжественное и звонкое, но порой опускавшееся до хриплого шепота. Я вздрогнул, приподнялся на локте, и у меня перехватило дыхание. Джимми стоял перед прелестью и, держа в одной руке фонарик, читал ей сагу. Голос журчал, и, несмотря на убогие слова, в его тоне было какое-то очарование. Наверное, так древние греки читали своего Гомера при свете факелов в ночь перед битвой. И прелесть слушала. Она свесила вниз щупальце, на конце которого было лицо, и даже чуть повернула его в бок, чтобы слуховое устройство не пропустило ни единого слога. Так человек прикладывает к уху руку, чтобы лучше слышать. Глядя на эту трогательную сцену, я начал немного жалеть, что мы так плохо относились к Джимми. Мы не слушали его, и бедняга вынужден читать всю эту чушь хоть кому-нибудь. Его душа жаждала признания, а ни от меня, ни от Бена признания он не получал. Просто писать ему было недостаточно, он должен был поделиться с кем-нибудь. Ему нужна была аудитория. Я протянул руку и потряс Бена за плечо. Он выскочил из-под одеял. «Какого черта?» Присвистнув, он опустился на колени рядом со мной. Джимми продолжал читать, а прелесть, свесив вниз лицо, продолжала слушать. Порыв ветра донес обрывок саги. «Странница дальних дорог, пролетая из вечности в вечность, ты верна только тем, кто ковал твою плоть. Твои волосы вьются по ветру враждебного космоса. Звезды нимбом стоят над твоей головой». Прелесть рыдала. На линзе явно блестели слезы. Прелесть выпустила еще одно щупальце, на конце которого была рука, а в руке платочек. Белый дамский кружевной платочек. Она промакивала платочком выступавшие слезы. Если бы у нее был нос, она, несомненно, высморкалась бы. Деликатно, разумеется, как подобает даме. «И все это ты написал для меня?» – спросила она. «Все для тебя», – сказал Джимми. Он врал, как заправский ловелас. Читал он только потому, что ни Бен, ни я не хотели слушать его стихи. «Я так ошиблась», — сказала со вздохом прелесть. Она насухо протерла глаза и бойко навела на них глянец. «Одну секунду», — сказала она деловито. «Я должна кое-что сделать». Мы ждали, затаив дыхание. В боку у прелести медленно открылся люк. Выросло длинное гибкое щупальце, которое проникло в люк и выдернуло оттуда Элмера. Зверь раскачивался на весу. «Мужлан неотесанный!» – загремела прелесть. «Я взяла тебя в себя и битком набила фосфатами. Я выпрямила твои вмятины и начистила тебя до блеска. И что я имею за это? Ты пишешь мне саги?» «Нет, ты жиреешь от довольства. Ты не отмечен печатью величия. У тебя нет ни искры воображения, ты всего лишь бессловесная машина». Элмер инертно раскачивался на конце щупальца, но колеса его неистово вращались, и по этому признаку я решил, что он расстроен. «Любовь!» – провозглашала прелесть. «Нужна ли любовь таким, как мы? Перед нами машинами стоят более высокие цели, более высокие. Перед нами простирается усеянный звездами космос, дует ветер дальних странствий с берегов туманных вечностей. Наша поступь будет твердой!» Она еще говорила о вызове, который бросают далекие галактики, о короне звезд, о пыли, разбитого вдребезги времени, устилающей дорогу, которая ведет в ничто. И все это она позаимствовала из того, что Джимми называл сагой. Выгоревавшись, она швырнула Элмера на пляж. Он ударился о песок и пошел юзом в воду. Мы не стали смотреть дальше. Мы бежали, как спринтеры. Мы одолели Апарель одним прыжком и оказались в своих апартаментах. Прелесть захлопнула за нами люк. «Добро пожаловать домой», — сказала она. Я подошел к Джимми и протянул ему руку. «Молодец! Ты заткнул за пояс самого Лонгфелла». Бен тоже пожал ему руку. «Это шедевр». «А теперь», — сказала прелесть, — «в путь». «Как это в путь?» — завопил Бен. «Мы не можем покинуть планету, по крайней мере, не сейчас. Там же город, мы не можем лететь пока». «Плевать на город», — сказала прелесть. «Плевать на информацию. Мы будем странствовать меж звезд, подвластны нам глубины молчаливые. По космосу промчимся и вечность грохотом разбудим». Мы оглянулись на Джимми. «Каждое слово», — сказал я. «Буквально каждое слово она цитирует из той дряни, которую написал ты». Бен сделал шаг вперед и взял Джимми за грудки. «Разве ты не чувствуешь побуждения?» – спросил его Бен. «Разве ты не чувствуешь настоятельной необходимости написать оду Родине и воспеть ее красоту, ее славу и все прочее своими штампами?» У Джимми немного стучали зубы. «Прелесть проглотит все, что бы ты только не написал», – добавил Бен. Он поднял кулак и дал его понюхать Джимми. «Советую постараться», – предупредил Бен. «Советую написать так, как ты никогда не писал». Джимми сел на пол и начал лихорадочно строчить.

Итак, дорогие друзья, сегодня в программе «Модель для сборки» рассказы о Генри. Литературную часть на сегодня завершает рассказ из сборника «Сердце Запада», «Принцесса и пуля».

0: Разумеется, не обошлось без короля и королевы. Король был страшным стариком. Он носил шестизарядные револьверы и шпоры и орал таким зычным голосом, что гремучие змеи и прерии спешили спрятаться в свои норы под кактусами. До коронации его звали Бен Шептун. Когда же он обзавелся 50 тысячами акров земли и таким количеством скота, что сам потерял ему счет, его стали звать О'Доннелл, король скота. Королева была мексиканкой из Лоредо. Из нее вышла хорошая, кроткая жена. Ей даже удалось научить Бена настолько умерять голос в стенах своего дома, что от звука его не разбивалась посуда. Когда Бен стал королем, она полюбила сидеть на галерее ранчо Эспиноза и плести тростниковые циновки. А когда богатство стало настолько непреодолимым и угнетающим, что из Сан-Антоне в фургонах привезли мягкие кресла и круглый стол, она склонила темноволосую голову и разделила судьбу Данаи. Во избежание оскорбления величества вас сначала представили королю и королеве. Но они не играют никакой роли в этом рассказе, который можно назвать повестью о том, как принцесса не растерялась и как лев свалял дурака. Принцессой была здравствующая королевская дочь Жозефа О'Доннелл. От матери она унаследовала доброе сердце и смуглую субтропическую красоту. От его величества Бена О'Доннелла она получила запас бесстрашия, здравый смысл и способность управлять людьми. Стоило приехать издалека, чтобы посмотреть на такое сочетание. На всем скаку Жозефа могла всадить 5 пуль из 6 в жестянку из-под томатов, вертящуюся на конце веревки. Она могла часами играть со своим белым котенком, наряжая его в самые нелепые костюмы. Презирая карандаш, она могла высчитать в уме, сколько барыша принесут 1545 двухлеток, если продать их по $8.50 за голову. Ранчо Эспиноза имеет около 40 миль в длину и 30 в ширину, правда, большей частью арендованной земли. Жозефа обследовала каждую ее милю верхом на своей лошади. Все ковбои на этом пространстве знали ее в лицо и были ее верными вассалами. Рипли Гивис, старший одной из ковбойских партий Эспинозы, увидел ее однажды и тут же решил породниться с королевской фамилией. Самонадеянность? О, нет. В те времена на землях Нуэсес мужчина был мужчиной. И в конце концов титул короля скота вовсе не предполагает королевской крови. Часто он означает только, что его обладатель носит корону в знак своих блестящих способностей по части кражи скота. Однажды Рипли Гивис поехал верхом на ранчо Два Вяза справиться о пропавших однолетках. На обратный путь он тронулся поздно, и солнце уже садилось, когда он достиг переправы белой лошади на реке Нуэсес. От переправы до его лагеря было 16 миль, до усадьбы ранчо Эспиноза – 12. Гивис утомился. Он решил заночевать у переправы. Река в этом месте образовала красивую заводь. Берега густо поросли большими деревьями и кустарником. В 50 ярдах от заводи поляну покрывала курчавая мескитовая трава. Ужин для коня и постель для всадника. Гивис привязал лошадь и разложил потники для просушки. Он сел, прислонившись к дереву, и свернул папиросу. Из зарослей, окаймлявших реку, вдруг донесся яростный раскатистый рев. Лошадь заплясала на привязи и зафыркала, почуяв опасность. Гивис, продолжая попыхивать папироской, не спеша поднял с земли свой пояс и на всякий случай повернул барабан револьвера. Большая щука громко плеснула в заводе. Маленький бурый кролик обскакал куст кошачьей лапки и сел, поводя усами и насмешливо поглядывая на Гивиса. Лошадь снова принялась щипать траву. Когда на закате солнца мексиканский лев поет сопрано у реки, меры предосторожности не лишни. Может быть, его песня говорит о том, что молодые телята и жирные барашки попадаются редко, и что он горит плотоядным желанием познакомиться с вами. В траве валялась пустая жестянка из-под фруктовых консервов, брошенная здесь каким-нибудь путником. Увидев ее, Гивис крякнул от удовольствия. В кармане его куртки, привязанной к седлу, было немного молотого кофе. Черный кофе и папиросы. Чего еще надо ковбою? В 2 минуты Гивис развел небольшой веселый костер. Он взял жестянку и пошел к заводе. Не доходя 15 шагов до берега, он увидел слева от себя лошадь под дамским седлом, щипавшую траву. а у самой воды поднималась с колен Джозефа О'Доннелл. Она только что напилась и теперь отряхивала с ладоней песок. В 10 ярдах справа от нее Гивис увидел мексиканского льва, полускрытого ветвями соквисты. Его янтарные глаза сверкали голодным огнем. В 6 футах от них виднелся кончик хвоста, вытянутого прямо как у пойнтера. Зверь чуть раскачивался на задних лапах, как все представители кошачьей породы перед прыжком. Гивис сделал, что мог. Его револьвер валялся в траве, до него было 35 ярдов. С громким воплем Гивис кинулся между львом и принцессой. Схватка, как впоследствии рассказывал Гивис, вышла короткая и несколько беспорядочная. Прибыв на место атаки, Гивис увидел в воздухе дымную полосу и услышал 2 негромких выстрела. Затем 100 фунтов мексиканского льва шлепнулись ему на голову и тяжелым ударом придавили его к земле. Он помнит, как закричал: «Отпусти, это не по правилам!» Потом выполз из-под пумы, как червяк с набитым травой и грязью ртом и большой шишкой на затылке в том месте, которым он стукнулся о корень вяза. Лев лежал неподвижно. Раздосадованный Гивис, заподозрив подвох, погрозил ему кулаком и крикнул: «Подожди, я с тобой еще!» И тут пришел в себя. Джозефа стояла на прежнем месте, спокойно перезаряжая 38-калиберный револьвер, украшенный серебром. Особой меткости ей на этот раз не потребовалось. Голова зверя представляла собой куда более легкую мишень, чем жестянка из-под томатов, вертящаяся на конце веревки. На губах девушки и в темных глазах играла вызывающая улыбка. Незадачливый рыцарь-избавитель почувствовал, как фиаско огнем жжет его сердце. Вот где ему представился случай, о котором он так мечтал, но все произошло под знаком Момуса, а не Купидона. Сатиры в лесу уж, наверное, держались за бока, заливаясь озорным беззвучным смехом. Разыгралось нечто вроде водевиля: сеньор Гивис и его забавный поединок с чучелом льва. «Это вы, мистер Гивис», — сказала Джозефа своим медлительным томным контральто. «Вы чуть не испортили мне выстрелы своим криком. Вы не ушибли себе голову, когда упали?» «О нет», — спокойно ответил Гивис. «Это-то было совсем не больно». Он нагнулся, придавленный стыдом, и вытащил из-под зверя свою прекрасную шляпу. Она была так смята и истерзана, словно ее специально готовили для комического номера. Потом он встал на колени и нежно погладил свирепую с открытой пастью голову мертвого льва. «Бедный старый Билл!» – горестно воскликнул он. «Что такое?» – резко спросила Джозефа. «Вы, конечно, не знали, мисс Джозефа», – сказал Гивис с видом человека, в сердце которого великодушие берет верх над горем. «Вы не виноваты. Я пытался спасти его, но не успел предупредить вас».
1: «Кого спасти?»
0: «Да Билла! Я весь день искал его. Ведь он 2 года был общим любимцем у нас в лагере. Бедный старик. Он бы и кролика не обидел. Ребята просто с ума сойдут, когда услышат. Ну, вы-то не знали, что он хотел просто поиграть с вами». Черные глаза Джозефа упорно жгли его. Рипли Гивис выдержал испытание. Он стоял и задумчиво ерошил свои темно-русые кудри. В глазах его была скорбь, примеси нежного укора. Приятные черты его лица явно выражали печаль. Джозефа дрогнула. «Что же делал здесь ваш любимец?» — спросила она, пуская в ход последний довод. «У переправы белой лошади нет никакого лагеря».
2: «Этот разбойник еще вчера удрал из лагеря», — без запинки ответил Гивис. «Удивляться приходится, как его до смерти не напугали койоты. Понимаете, на прошлой неделе Джим Уэбстер, наш конюх, привез в лагерь маленького щенка-терьера. Этот щенок буквально отравил Биллу жизнь. Он гонял его по всему лагерю, часами жевал его задние лапы. Каждую ночь, когда ложились спать, Билл забирался под одеяло и кому-нибудь из ребят. И спал там, скрываясь от щенка. Видно, его довели до отчаяния, а то бы он не сбежал. Он всегда боялся отходить далеко от лагеря».
0: Джозефа посмотрела на труп свирепого зверя. Гивис ласково похлопал его по страшной лапе, одного удара которой хватило бы, чтобы убить годовалого теленка. По оливковому лицу девушки разлился яркий румянец. Был ли то признак стыда, который испытывает настоящий охотник, убив недостойную дичь? Взгляд ее смягчился, опущенные ресницы смахнули с глаз веселую насмешку. «Мне очень жаль», — сказала она, — «но он был такой большой и прыгнул так высоко, что...» «Бедняга Билл проголодался», — перебил ее Гивис, спеша заступиться за покойника. «Мы в лагере всегда заставляли его прыгать, когда кормили. Чтобы получить кусок мяса, он ложился и катался по земле. Увидев вас, он подумал, что вы ему дадите поесть». Вдруг глаза Жозефы широко раскрылись. «Ведь я могла застрелить вас!» — воскликнула она. «Вы бросились как раз между нами. Вы рисковали жизнью, чтобы спасти своего любимца. Это замечательно, мистер Гивис. Мне нравятся люди, которые любят животных». Да, сейчас в ее взгляде было даже восхищение. В конце концов, из руин позорной развязки раздался герой. Выражение лица Гивиса обеспечило бы ему высокое положение в обществе покровительства животным. «Я их всегда любил», — сказал он. «Лошадей, собак, мексиканских львов, коров, аллигаторов». «Ненавижу аллигаторов», — быстро возразила Жозефа. «Ползучие грязные твари». «Разве я сказал аллигаторов?» — поправился Гивис. «Я, конечно, имел в виду антилоп». Совесть Жозефы заставила ее пойти еще дальше. Она с видом раскаяния протянула руку. В глазах ее блестели непролитые слезинки. «Пожалуйста, простите меня, мистер Гивис. Ведь я женщина и сначала, естественно, испугалась. Мне очень, очень жаль, что я застрелила Билла. Вы представить себе не можете, как мне стыдно. Я ни за что не сделала бы этого, если бы знала». Гивис взял протянутую руку. Он держал ее до тех пор, пока его великодушие не победило скорбь об утраченном Билле. Наконец, стало ясно, что он простил ее. «Прошу вас, не говорите больше об этом, мисс Жозефа. Билл своим видом мог напугать любую девушку. Я уж как-нибудь объясню все ребятам».
3: «Правда? И вы не будете меня ненавидеть?»
0: Жозефа доверчиво придвинулась ближе к нему. Глаза ее глядели ласково, очень ласково, и в них была пленительная мольба.
3: «Я возненавидела бы всякого, кто убил бы моего котенка. И как смело и благородно с вашей стороны, что вы пытались спасти его с риском для жизни. Очень-очень немногие поступили бы так».
0: «Победа, вырванная из поражения! Водевиль, обернувшийся драмой! Браво, реплики Вис!»
3: Спустились сумерки.
0: Конечно, нельзя было допустить, чтобы мисс Жозефа ехала в усадьбу одна. Гивис опять оседлал своего коня, несмотря на его укоризненные взгляды, и поехал с ней. Они скакали рядом по мягкой траве. Принцесса и человек, который любил животных. Запахи прерии, запахи плодородной земли и прекрасных цветов окутывали их сладкими волнами. Вдали на холме затявкали койоты. Бояться нечего. И все же... Жозефа подъехала ближе. Маленькая ручка словно что-то искала. Гивис накрыл ее своей. Лошади шли нога в ногу. Руки медленно сомкнулись, и обладательница одной из них заговорила.
3: «Я никогда раньше не пугалась», — сказала Жозефа. «Но вы подумайте, как страшно было бы встретиться с настоящим диким львом. Бедный Билл. Я так рада, что вы поехали со мной».
0: О'Доннелл сидел на галерее. «Алло, Рип!» – гаркнул он. «Это ты?»
3: «Он провожал меня», – сказала Жозефа. «Я сбилась с дороги и запоздала».
0: «Премного обязан», – возгласил король скота. «Заночуй, Рип, а в лагерь поедешь завтра».
3: Но Гивис не захотел остаться. Он решил ехать дальше в лагерь.
0: На рассвете нужно было отправить гурт быков. Он простился и поскакал. Час спустя, когда погасли огни, Жозефа в ночной сорочке подошла к своей двери и крикнула королю через выложенный кирпичом коридор.
4: «Слушай, пап, ты помнишь этого мексиканского льва, которого прозвали Корноухий Дьявол? Того, что задрал Гонсалеса, овечьего пастуха мистера Мартина и из полсотни телят на ранчо Салада? Так вот, я разделалась с ним сегодня у переправы Белой Лошади. Он прыгнул, а я всадила ему две пули из моего 38-калиберного. Я узнала его по левому уху, которое старик Гонсалес изуродовал ему своим мачете. Ты сам бы не сделал лучшего выстрела, папа.
5: «Ты у меня молодчина!» – прогремел Бен Шептун из мрака королевской опочивальни.

0: Итак, дорогие наши радиослушатели, в нашем сегодняшнем эфире древнеиндийский трактат о любви. Ватсьяна Маланага Камасутра. Я могу, конечно, слегка перевирать отдельные слова, поскольку не знаком с языком, на котором был написан оригинал, но у нас в студии сегодня находится специалист в этой области. Его зовут Вильфрид. Также девушка по имени Айджан, и сегодня мы вместе прочтем вам несколько глав из этого замечательного произведения, действительно бестселлера всех времен и народов. Наверное, лето — это действительно такое время, когда кипят все страсти, закипает кровь, и, в общем, плодородная пора. Наверное, именно поэтому тема у нас, нашего сегодняшнего вечера, является именно Камасутра. А начнем мы ее очень просто. Мы решили действительно выбрать несколько глав, которые раскрывают тему достаточно подробно, и первая из них прозвучит на языке оригинала на санскрите, причем в авторском переводе, к тому же обратном, с русского на санскрит. Оцените. Вторая часть, вторая глава о достижении трех целей.
1: Echa jarat parihat mahi, ichihingarat nashinahat desheramat harisam, mahendranat hachind urodeshemihe jamam, slakashmanin arhit, ashmakerehin tam, shemet harat harma achinda moksha, ashmahedesheremikin jaradahat, lachimahin chattapat haya. Haninge chiton tohinge moch motte harami chatara jarmara khabasan khara jaramegi dhar marat a hich makara hata pichu chenat khaya jamane yangia astin pranayana rat khari sava savat kharaj mashiyata megi dhar masan cheruti shimini shamat khat urusu mushiri din jarana art hatimi shanan kisihinga Ya jamahe ya shantamina at patiatia tara jarmargidama shimat hachant urushemin patabra patakadesim pathaya yati santharanayana tamma maticha marahata chijami se jamahati shinkama sutra tarahin sautra charamin sathar artharan dharmati shada jarmargidawan What me jingia here sang doingarach mahatharinishin Shijam indra mathatin Vatsyana jantin ban ashramat harajimiri Rijina katachit achmat harabi Chathati manatsin asat haya Ahin hanayana lesin prasadite yate ashimi Vatsyana slakat watia karamati chija Chinan kaya tapi Khatara jamin khota chitra mishan chandra da chiam din vatsyanga Wange chmanan at kharadasin Asin phajimi dandakiyanat harisan Brahma ki chamin draupaudi shakanasan Kichaka ahalya Rajini ramatishin matsya janakati achmai Jenga kya shamati harmaragata chiramadatun Urodore michito dam patia chami tanayana katia shinche tinga watyo shitam athai shi janaka kharabate chi mahotyo tingonyo watin ariktik tanatia para karasam chin para sam chin kharadarin jaratash shi gai tingonyo chanya jamarakata turu
0: Спасибо, Вильфрид, это было просто потрясающе. Я не понимаю ни слова, заметил, что губы сами собой расползаются в счастливейшую улыбку, и у всех присутствующих это, в общем, вызывало похожий эффект. Я надеюсь, что те, кто нас сейчас слышит в городе Москве и ее окрестностях, где бы то ни было, также настроились на эти замечательные волны, исходящие сейчас из эфира. Ну, а сейчас рискну продолжить. Третьей частью, третьей главой «Изложение знания» уже в русском переводе. Пусть мужчина изучает Камасутру и разделы ее знаний, не упуская времени для разделов знаний Кхармы и Артхи. Женщина же пусть изучает ее в юности, а будучи выдана замуж, по желанию супруга. Некоторые наставники учат, что поскольку женщина не предназначена для постижения наук, бесполезно обучать женщин этой науке. Ватсьяна же учит, что они постигают применение. Применение же основано на науке. И это не только здесь, ведь повсюду в мире лишь некоторые люди, сведущие в науках. Применение же наук доступно всем. И обоснованием применения служит наука, пусть даже полученная издалека. Есть грамматика, которую жертвователи, даже не будучи сведущими в грамматике, применяют в обрядах, сопровождаемых заменой слов. Есть наука о светилах, которой следуют и несведущие в астрологии, исполняя дела в благоприятные дни. Также и конюхи, и погонщики слонов умеют обращаться с конями и слонами, даже не зная соответствующих наук. Также, зная, что есть царь, даже далеко живущие племена не приступают границ дозволенного. Таковы примеры. Есть, однако, и женщины, чей рассудок постигает науку. Ганики, принцессы и дочери главных советников. Пусть поэтому женщина с помощью доверенного лица тайно постигает применение науки или отдельные ее части. Пусть девушка тайно в уединении занимается 64 искусствами, их изучением и применением. Наставники же девушки – это молочная сестра, выросшая вместе с ней и уже познавшая мужчину. Или такая же подруга, с которой можно безопасно говорить. Сестра матери одного с ней возраста. Старая доверенная служанка, занимающая место последней. Или же давно знакомая нищенствующая монахиня и сестра, на которую можно положиться. Вот 64 знания, примыкающие к Камасутре. Пение. Игра на инструментах, танцы, рисование, нанесение знака на лбу, раскладывание в ряд зерен риса и цветов, украшение цветами, окраска зубов, одежд, членов тела, украшение пола драгоценностями, приготовление ложа, игра на инструментах в воде, обрызгивание водой, особые приемы, плетение различных гирлянд, изготовление венцов и диадем, искусство нарядов, украшение ушей.

строительное дело, пробы серебра и драгоценностей, металлургия, знание происхождения и окраски драгоценных камней, искусство ухода за деревьями, устраивание боев баранов, петухов, перепелов, обучение попугаев и скворцов разговору, искусство массажа, растирания, очищения волос, передача слов с помощью пальцев, различные виды условного языка, знание местных наречий, украшение повозки цветами, толкование предзнаменований, владение диаграммами, искусство запоминания, совместное чтение, задумывание стихов, знание словарей и справочников, знание просодий, поэтические приемы, способы вести в заблуждение, прикрывание тела одеждой, различные азартные игры, игра в кости, детские игры, знание правил приличия, искусство побеждать и телесные упражнения. Согласно же Панчали, 64 искусства иные. Об их применении мы последовательно расскажем в разделе о любовном соединении, ибо кама по своей природе основана на них. Возвышенные благодаря этим искусствам гетера, наделенные приятным нравом, красотой и достоинствами, зовется Ганика и занимает высокое место в собрании людей. Ее всегда чтит царь и восхваляют достойные люди. К ней стремятся, ее посещают, в ней видят образец. Следующая в искусствах принцесса, а также дочь главного советника, подчиняют своей власти супруга, пусть у него в гареме 1000 женщин. Также и будучи в разлуке с супругом и попав в тяжкие бедствия, даже находясь на чужбине, она счастливо живет благодаря этим знаниям. Мужчина, изощренный в искусствах, разговорчивый и сладкоречивый, даже не будучи близко знакомым, быстро овладевает сердцами женщин. От постижения искусств возникает благополучие. Пусть, однако, применяют их, сообразуясь с местом и временем, или же не применяют вовсе.

продолжит наше повествование выдержка из 10 части 20 главы о начале и прекращении наслаждения.

0: Я с удовольствием предоставляю слово нашей гостье Айжан.
1: В украшенных цветочными подношениями, наполненных благовонными ароматами и прибранных в спальных покоях жилища, горожанин вместе с друзьями и слугами приближается к совершившей омовение, нарядившейся и в должную меру отведавшей питья женщине, ведя ласковые речи и предлагая напиток. Он усаживается справа от нее, касается пряди ее волос, края одежды, повязки на талии, и, чтобы выказать страсть, осторожно обнимает левой рукой. Затем следуют шутки и приятные разговоры, связанные с напоминаниями о прошедшем. Речи с намеками на тайные неудобные вещи, пение, игра на инструментах с танцами или без танцев, разговоры об искусствах и снова возбуждение напитком. Когда же в мире тоже рождается влечение, других людей отпускают, ударив цветами, притираниями и бетей.

0: Таково начало наслаждения. Это была выдержка из главы о начале и конце наслаждения. Четырнадцатая глава. Об особых наслаждениях.
1: Теперь об особых наслаждениях. Когда оба молодых стоят прямо, опираясь друг на друга или опираясь о стену или колонну, это наслаждение стоя. Когда, охватив петлей рук шею опирающегося о стену, сидя в гнезде его рука, обвив петлей бедер нижнюю часть его тела, она раскачивается, упираясь ногами в стену. Это висящее наслаждение. Когда, подражая быку, опускаются на женщину, находящуюся на земле, подобно четвероногому, коровью. Здесь спина принимает на себя действия, предназначенные для груди. Таким же образом, пусть знают и всевозможные необычные способы. Собачий, оленей, козий, приближение осла, игру кошки, нападение тигра, давление слона, трение вепра, подъем коня.

0: Совместное соединение с двумя женщинами, любящими одного, объединенное наслаждение, со многими женщинами коровье стадо, перегрев в воде, козьим, оленьем наслаждениях, подражает соответствующим действиям. В области Граманари, Стридраджи и Бахлите многие юноши находятся на равных правах в женских покоях, будучи женаты на одной и той же, и женщины наслаждаются ими по одному или сразу, сообразно своей природе и обстоятельствам. Один держит ее на коленях, один угождает поцелуями и прочим, один ласкает нижнюю часть, один лицо, один туловище, и они действуют так, постоянно чередуясь. Таким же образом разъяснено поведение гетеры, окруженной компанией, и царских жен, окруженных мужчинами. Нижнее же наслаждение через задний проход распространено у жителей южных областей. О мужских способах сближения мы скажем в главе о подражании мужчине. И здесь приводятся два стиха. «Пусть знаток сердец с помощью тех или иных способов и повадок домашних животных, зверей и птиц умножает средства возбудить страсть. Действуя в соответствии с этими особенностями, с обычаями местности, с теми или иными природными свойствами, он завоюет и любовь, и влечение, и преклонение женщин».
1: Спасибо, Айджан. И сейчас, в общем-то, последний на сегодняшний день отрывочек из Камасутры, который называется следующим образом. О возбуждающих средствах. Это 61 глава. Ну и я думаю, что от того, что он прозвучит на санскрите, опять же, он не останется менее действенным. То есть даже если вы не будете понимать, о чем он, я надеюсь, что язык передаст то состояние, которое должны вызывать средства, о которых пойдет речь в этой главе, 61 глава, о возбуждающих средствах.
2: Я позволю себе сделать небольшую ремарку. Дело в том, что по данным самых последних лет археологических раскопок были обнаружены глиняные таблички в знаменитом ныне месте на границе Индии и Пакистана, называемые на языке синдхи Махенджо-Даро, буквально «холм мертвых». Это не что иное, как остатки города, предположительно уничтоженного 3700 лет назад, то есть примерно в то время, когда формировалась Кама-сутра и Махабхарата, уничтожены ядерным взрывом. Это описано в Махабхарате, в разделе Салптикапарва. Там были обнаружены глиняные таблички, которые можно полным правом считать, так говорят специалисты, прототипом будущей Камы-сутры, написанной через несколько столетий после гибели этой таинственной протеинской цивилизации. По аналогии с этим, так в 1947 году на окраине Мертвого моря в Хербет-Кумране были обнаружены свитки с протоевангелиями. Аналогичный случай. Поэтому я позволю себе прочитать это частью на тамошнем языке бенгали-синдхи, частью на харапском языке, древняя хараппа. Как сами называли представители себя этой цивилизации, неизвестно. Просто хочу попросить, чтобы вы все чувствовались в различии и мелодику санскрита, Бенгали Синдхи и Махенджо-Даро. И на их контрасте их звучания, перед вами наверняка возникнут какие-то необычные картины.
3: Аудалти шатва кья хатма кья твара татуамя Ван шатва тара хатма ригара киш матау хая как ватяма кватяума Ханья гватяма Хотя-то твау, пьян, хватян, джамадая, хватари меси, а у парьяш такара-тара, джармара хичмай. Чай, чай, ингай, чатой, хит мигара, хес марадонпа, хуалла килма хичма, каракат матая. Янгау ватья, ватья, тьяна, хабаб, харарья, твамби, чинья, тьва, хе, хеше, чами, тоа, хе. Хавайя коп кинингя я яшат мари гватара. Хамья ванья хвахяма. Валабуа мишана дуа. Kuala kalmituati, unzia kalitirat, yarabatin kiam, yasara jakat. Waltakin, tocholi kachin, jabaria hachetuala, mishwanga wangwangiyalat, kinchatuali, meshetituani kian, yasholat wamohon. Konyo kian, yasholat ismaratin, reatasakutanji, chani tansan, utanji. Uomo ti uomo e scinnati ad amani Sininja na kukerte Watocchi mi palla da kata cimina tianja Kukerte mi shajani Walocchi occhi e scin Hindaya dia gatta mare saccia chi tonto anciu Hoya ya tuanchi a kaccia tu ami shan jamaya Sringan karata kati chapati a shalla Chalmitia simpatayan jan dawaw smichi mani. Kwacha, asya, seti me, chakya mishi, lhat hoyan komotian nishi, jayingala sita ninjanatnya.
1: Ну что ж, после этого мне остается только сказать, что сегодня мы попытались очень коротко, очень мимолетно прикоснуться к Камасутре. Все вы наверняка слышали о ней что-то. Сегодня мы попытались ее представить вам в самом минимальном объеме. Сегодняшнее теоретическое занятие по Камасутре было подготовлено программой «Модель для сборки» совместно с «Ротондой». Ну а в «Ротонде» 25 августа вы сможете поприсутствовать на практическом занятии. Программа продолжится через несколько минут.

Итак, программа «Модель для сборки» продолжается, и наш рассказ по музыкальной части начнет диджей по имени Челюскина, участник Open Air НЛ Ошники 28 августа на Грибном канале.

0: Сегодня днем мне нужно было пойти на станцию, чтобы встретить новичков. Новая партия прибывала сегодня. Испуганные, подавленные, неуверенные в себе люди. Некоторые безразличные, некоторые взбудораженные, способные причинить вред себе и другим. Это моя работа – успокаивать их, рассказывать о том, что им необходимо знать для дальнейшей жизни, сопровождать их в деревню, помогать им найти свое место под солнцем. Однако сначала следовало заняться поисками Розамунды. Когда я проснулся утром, ее не было со мной в постели. Ее вообще не было в доме. Не имею представления, куда она девалась. Первонаперво я направился к тому сапожнику, который всегда располагает самыми свежими сплетнями. Не найдя его в сапожной мастерской, я пошел на извозчичий двор, куда он постоянно ходит смотреть на лошадей. Ума не приложу, зачем. В конюшнях его тоже не обнаружилось, поэтому я уверенно двинулся в салон и закусочную мамаши Баркер на другом конце деревни. Том оказался здесь. Он сидел за столиком с тремя своими старыми приятелями. Все они вежливо поздоровались. «О, Занти, рада тебя видеть!» Я ограничился одним сухим кивком на всех, поскольку они не заслуживали более развернутого приветствия. Один из них был зомби. Он моментально прикончил свое пиво и исчез почти сразу. Ему полагалось бы знать, что зомби запрещено бывать в деревне, однако я не стал преследовать его по закону. Мне сейчас было не до того. Оставшаяся парочка людей тоже очень скоро вспомнила об одном своем очень важном деле, принесла свои извинения и испарилась. «Том», — произнес я, когда все его собутыльники спаслись бегством, — «ты видел Розамунду сегодня утром?» Он изменился в лице. Наедине со мной ему было крайне неуютно.
1: «Нет, Занти, я не видел ее последние несколько дней. Она пропала?»
0: «Полагаю, да», — сказал я. «Мне хотелось бы найти ее как можно скорее. Знаешь, с ней не все в порядке».
1: «В самом деле? Очень сожалею. Небольшое недомогание?»
0: Том был нынче чересчур разговорчив, а ведь вроде должен знать, что я не выношу пустой болтовни. Если он не мог или не желал дать отдельную информацию, не стоило терять время, слушая его трёп. Мне следовало немедленно разыскать Розамунду.
1: «Кстати», — сказал Том, когда я поднялся, «ты не забыл, сегодня, скорее всего, прибудут новенькие».
0: «Я помню», — сдержанно проронил я. «Но спасибо». Новички. Жизненный путь всякого человека непременно пролегает через деревеньки вроде нашей. Вы приезжаете, поселяетесь в свободном доме, плывете по течению, ничего особенного не случается, вы делаете то, что привыкли. А потом внезапно ваша жена исчезает, и размеренная скучная жизнь неожиданно разлетается на куски. Но таковы уж условия существования в нашей деревне. Наслаждаться жизнью тут не приходится. Всем прибывающим с самого начала понятно, что это место наказания. Я не знаю, что такого ужасного совершили селяне, чтобы искупать свои деяния жизнью в столь причудливом месте. Даже я, Занти, самый яркий и, пожалуй, самый грешный персонаж среди них, ни разу за время пребывания в деревне не совершил ни одного предосудительного поступка. Хотя следует признать, что в прежней жизни никто из нас не был невинным агнцем. «Но что насчет потусторонних существ?» — спросите вы. «Зомби, колебаны, ведьмы, привидения. Мы не знаем, что они делают здесь, и я не собираюсь ломать над этим голову. Я пытаюсь придерживаться простейшей логики. Деревня вполне отвечает человеческим стандартам жизни, но для потусторонних созданий она явно не приспособлена. Вполне возможно, она всего лишь пересадочная станция на их загробном пути куда-нибудь еще, с места на место, от инкарнации к инкарнации. Соответствует ли это истине? Да откуда же я знаю?» Я велел Тому задержать новичков на перроне, если они прибудут прежде, чем я вернусь. Затем я зашел домой, взял палку и отправился искать Розамунду. До сих пор я недоумевал, как ей удалось выбраться из постели и покинуть дом, не разбудив меня. Я всегда очень чутко сплю, чтобы не пропустить подозрительных звуков, свидетельствующих о том, что кому-то из деревенских плохо. Я всегда готов прийти на помощь и спасти сограждан от того, что обычно является плодом их собственной глупости. Когда Розамунда прибыла в нашу деревню, была зима. Снег лежал на земле и ветвях деревьев. С карнизов свисали сосульки. Лошади двигались медленно, выдыхая клубы пара. На оставшихся от Хэллоуина тыквах сверкал иней. Небосклон над головой был свинцово-серым, испещренным темными тучами, которые несли с собой снежные бури. День и ночь ледяной ветер дул с севера. Иногда небеса светлели, сквозь тучи пробивался луч солнца, и деревенские радовались, полагая, что зима наконец закончилась. Но на следующий день небо темнело снова, злой северный ветер, завывая, опять покрывал его облаками, и зима по-прежнему не собиралась покидать эту местность. Когда приехала Розамунда, изменения в природе были заметны уже несколько дней. Небеса светлели, наливаясь голубым цветом. Северный ветер сменился западным. Зеленая травка пробивалась через снежный покров, и снег начал таять. День за днем погода становилась мягче и теплее, и с каждым днем было все больше солнца. Сказать, что Розамунда оказалась просто красивой женщиной, значит не сказать ничего. Я сразу разглядел в ней нечто особенное. Я проводил все свое время с ней, я ухаживал за ней в своей обычной манере, ненавязчиво, но упорно. Я делал все, чтобы ей было хорошо, и поражал ее своей внимательностью. Так что, когда она обосновалась в деревне, вовсе не удивительно, что мы поженились. Это были замечательные дни. Жизнь была, если не безусловно хорошей, то как минимум не безусловно плохой. И вот теперь Розамунда исчезла. Шагая по дороге через общинное кукурузное поле, я увидел, что посреди него кто-то стоит. Это было пугало. Я приблизился к нему, дружески пошатал его шест. Рукава пугала хлопали на ветру. «Доброе утро, Эдвард», — сказал я. «Ты не видел Розамунду?» Он не мог говорить, конечно, но вполне мог указать. Одна из его костлявых рук, подхваченная резким порывом ветра, взметнулась и указала точно на ведьмин дом, стоявший на вершине горы. «Спасибо, Эдвард». Я довольно церемонно распрощался с ним. Хотя Эдвард был пугалом без малейшего признака мозгов, он был также хорошим указателем, и когда с ним говорили вежливо, всегда с удовольствием показывал дорогу. Только потому, что он не имел души, я не видел причин ему грубить. Поднимаясь к ведьминому дому, я снова вернулся к мыслям о том, что место, в котором я теперь живу, довольно странное. Здесь были горы и болота, и поросшие кустарником долины, как и везде, но отсюда нельзя было уйти в какое-нибудь другое место. Можно было, к примеру, перевалить через горы и спуститься в противоположную долину, но и здесь все оставалось точно таким же, как и в тех краях, которые вы покинули. Конечно, имелись небольшие различия. В некоторых местностях горы пониже, в некоторых повыше, в некоторых местах больше болот, чем лесов, в других наоборот. Но все равно все они одинаковы. Те же места, те же люди, те же проблемы. В других деревнях, расположенных в округе, нет никого, кто выполнял бы те же функции, что и я. Другие селяне не имели лидеров. Я нанес визиты в 5 деревень, и ни в одной из них не было мэра или шерифа, приглядывающего за порядком, помогающего живущим в них людям. Я вполне мог взять их под свою опеку, но с какой стати? Одна моя деревня доставляла мне достаточно хлопот. И все же, что мы все делаем здесь? Большинство деревенских вряд ли можно было назвать приличными людьми. В прежней жизни они грабили, они убивали, они были неистовы в своих страстях, и все равно не просматривается строгой зависимости. К примеру, я здесь, и я контролирую этих людей. Но почему кто-то или что-то выдвинуло меня на это место? Я не одно из сверхъестественных созданий, я не садист, я не жертва. Так что я делаю здесь? Поскольку жить здесь можно только двумя способами – наказывать или быть наказанным, ответа на мучающий меня вопрос я найти не мог. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Я шел через рощу по тропинке, ведущей к ведьминому дому. Розамунда могла провести ночь здесь. Вообще-то это было малоправдоподобно, но вполне возможно. Едва различимая тропинка вела меня меж высоких деревьев с переплетенными ветвями и скрученными прутьями, извивавшимися словно пальцы мертвецов. Солнце, выглянувшее из облаков и сиявшее сквозь бесчисленные паучьи сети, которые покрывали верхние ветви, заставляло рощу жемчужно опалисцировать. Впрочем, я не видел никаких пауков, хотя они бы очень... очень соответствовали этому месту. Мне приходилось слышать, что самые большие пауки охотятся на певчих птиц. Что ж, все, что естественно, не безобразно. Мы, те, кто руководит людьми, больше всего ценим устоявшийся природный порядок. По пути к дому ведьмы я пересек болото. Оно опоясывает рощу и кое-где затапливает опушку. Воды болота густые и вязкие, они имеют застоялый запах. И в воде полно мертвых тел. Макушки их голов едва касаются поверхности. С некоторой долей ловкости можно шагать прямо по головам и при этом почти не замочить ног. Временами головы начинают беспокойно вертеться и пытаются укусить пешехода за ногу. Быстрый пинок обычно сразу приводит их в чувство. Не нужно пинать слишком сильно, им достаточно только напоминания, чтобы они знали свое место. И кроме того, они в любом случае не чувствуют боли. Однако, как бы то ни было, наказание должно быть неизбежным. В своей деревне я стараюсь жестко пресекать подобное безрассудное поведение. Прежде чем я достиг берега, ко мне подплыл Калибан. Его голова неистово тряслась, он явно пытался что-то сказать. Калибаны, несмотря на их неистребимую жажду общения, совершенно не способны говорить. Размерами они с гномов, за исключением их языков, слишком больших для кукольных ртов. Однажды я осматривал тело одного из калибанов. Его голова почти не уступала по размерам человечьей, но язык вполне мог принадлежать корове, и он был впихнут в рот так туго, что затруднял дыхание и наверняка мешал есть. Мы помогали калибанам как могли, однако они все равно страдали из-за своей причудливой физиологии. Я часто удивлялся злобе того, кто послал таких существ сюда, в нашу деревню, в которой не было ни соответствующего медицинского оборудования, ни профессиональных хирургов. Никогда нельзя быть уверенным в том, что эти создания имеют в виду. Но я пошел в направлении, которое он мне указал. Калибан привел меня к юной самоубийце, лежавшей лицом вниз в топкой грязи. Ее длинные волосы лениво колыхались в воде. Это была не Розамунда, конечно. Я узнал эту женщину. Она была из новичков. Тощая маленькая девица со своеобразной внешностью. Недостаточно хорошенькая, чтобы выйти замуж. Недостаточно умная, чтобы стать ведьмой. Недостаточно умелая, чтобы делать что-нибудь другое, даже простейшую работу по дому. Я привык подкармливать ее время от времени, чтобы она не думала, что одинока и совсем никому не нужна. Хотя так оно, конечно, и было. У нее не было друзей, детей, супруга. И она, наконец, пришла сюда. Отчаяние способно довести даже самых флегматичных из нас до прискорбного финала. Ее смерть, скорее всего, была окончательной. Эта женщина уже никогда не приедет на нашу станцию, никогда не переродится. Самоубийство означает конец всему. Я двинулся дальше. Вскоре я оказался на твердой земле, а еще несколько минут спустя остановился перед домом ведьмы. Особняк был построен на неровном скалистом выступе. Дом поднимался уступ за уступом в затянутое полосами тумана небо. Его пропорции были причудливыми, словно на детском рисунке, и одновременно зловещими. Узкие уступы в сочетании с пряничными украшениями выглядели крайне нездорово. На балкон второго этажа вышла ведьма и посмотрела на меня сверху вниз.
2: «Говорят, ты ищешь Розамунду, Зантия?» «Она иногда заходила выпить чашечку чая и поболтать. Но сегодня я ее не видела. Ищи в другом месте».
0: Я не стал надоедать и откланяться. Но попозже надо будет обязательно выяснить, каким образом Розамунда и ведьма спелись. Мы, деревенские, не общаемся с ведьмами и другими сверхъестественными тварями, что также сосланы в наши места. Мы стараемся делать вид, что не замечаем демонов и зомби, калибанов и снежных гигантов. Мы люди, и нам не подобает болтать с созданиями, существование которых не доказано, как если бы они были реальными. Розамунда и ведьма. Мне это не нравилось. Всякий в моей деревне мог делать, что ему хочется, но я всегда требовал говорить мне правду. Розамунда ни разу не упоминала при мне эти свидания. Да что уж там, если говорить на чистоту, она просто скрывала их от меня. Нет, мне это не нравилось. Я начал спускаться в призрачную долину. На ее краю неподвижно стоял старый зомби. Он был очень высокий и тощий, одетый в лохмотья. Его кожа была серой, а взгляд отсутствующим и расфокусированным, как и подобает взгляду живого мертвеца. Я спросил у него: «Ты не видел Розамунду?» Он уставился на меня своими мертвыми глазами, изо всех сил пытаясь разглядеть меня. Его мозг совсем сгнил, но он мог уловить смысл моих слов. Я едва заметил, как он медленно покачал головой. Нет, он не видел ее. А затем он потащился прямо в болото. Судя по всему, на болоте он собирал лягушек и охотился на других нечистых созданий. Нет, руководить этими тварями я даже не пытался. Я стоял на пропитанной влагой земле и прикидывал, где поискать еще. Внезапно я ощутил, что перестал ориентироваться на местности. Была ли в окрестностях тропа демона, поднимавшаяся круто в гору? Если да, почему я не проверил ее? Была ли там жертвенная пещера недалеко от вершины голой горы? Или мне приснилось все это? Или меня поразила какая-то странная амнезия? Я колебался.
3: Все высказано.
0: Однако имелась одна вещь, которую я знал наверняка. Мне необходимо сегодня быть на станции, чтобы встретить новоприбывших. Я срезал дорогу возле старого дома с привидениями. Это здание разваливалось, и через пустые проемы окон я сумел разглядеть на заднем дворике двух призраков. Мужчину и женщину, которые лежали в шезлонгах, принимая солнечные ванны.
3: Рассказы ясен, и надеюсь...
0: Миновав дом с привидениями, я направился к станции на городской площади.
3: Надеюсь, что его не будет ни в моей жизни.
0: Поезд только что прибыл, и деревенские собрались, чтобы его встретить. Я возглавил делегацию встречающих. Поезд остановился у платформы в облаке угольного дыма. Проводники в черной униформе и темных очках позволили пассажирам выходить, и новоприбывшие ступили на перрон.
3: Можем для достижения какой-то цели.
0: Они выглядели совершенно отчаявшимися. Женщины в поношенных шерстяных платках, мужчины в старых темных пальто, все со старомодными чемоданами в руках. Дети держали птичьи клетки, почти такие же большие, как они сами.
3: Что ж, всего хорошего.
0: Молодые люди несли с собой радиоприемники и телевизоры. Они еще не знали, что здесь не принимается ни один телеканал и невозможно поймать какую-либо радиостанцию. Когда все они оказались на платформе, я обратился к ним. «Добро пожаловать в нашу деревню», — сказал я.
3: «Все сложилось.
0: После того, как я закончу, вам будет разрешено покинуть станцию. У нас есть несколько незанятых домов и квартир. На калитках, пригодных для заселения домов, висят зеленые знаки. Вы можете жить в любом незанятом доме. А вот это большое здание напротив станции — многоквартирный дом. Деревенские помогут желающим найти свободную квартиру. После того, как вы поселитесь, я приглашаю вас в общественную столовую. Это большое красное здание на другой стороне дороги. Мы приготовили для вас торжественный обед. Без еды здесь вполне можно обойтись, но таковы традиции. Завтра я покажу вам, где взять газету, в которой печатают объявления о рабочих вакансиях. Пока это все. Добро пожаловать в деревню». Они столпились вокруг меня, наперебой задавая бесчисленные вопросы. Но я заявил, что они знают все, что им необходимо знать для начала. Именно тогда я увидел Эмми. Я еще не знал ее имени, конечно. Меня поразила ее изящная внешность. Девушка даже напомнила мне Розамунду, хотя я не мог сказать, чем. Эмми была маленькой и худенькой, с аккуратными светлыми волосами, в то время как Розамунда была пышной женщиной с густыми вьющимися темными локонами. Однако было между ними нечто общее, что сразу вызвало у меня интерес. «Мисс», — позвал ее я, — «могу я поговорить с вами?»
4: «Конечно. Вас зовут Зантия, верно?»
0: «Да. Откуда вы знаете?»
4: «О, вы весьма известны. Даже знамениты в какой-то степени. Говорят, вы поддерживаете в этой деревне порядок. Меня зовут Эмми. Что я могу сделать для вас?»
0: «К примеру, вы могли бы помочь мне разыскать мою жену Розамунду, а я получил бы шанс узнать вас получше».
4: «С удовольствием».
0: Мы двинулись по дороге. Она шла на расстоянии шага рядом со мной. Как и Розамунда, она распространяла вокруг себя ощущение жизненной силы и свежести. Казалось, она озаряет землю, по которой идет. Когда мы вышли за пределы деревни, небо понемногу начало светлеть, пока не стало совершенно голубым. Появилось солнце, которое сияло сильно, даже неистово. Снег исчез с земли и сменился травой. Мне даже показалось, что ледяная шапка на дальней горе немного съежилась. И когда мы приблизились к реке, та больше не бурлила от вешних вод, и ее можно было пересечь без опаски. Мы шли через покрытый асфаделями луг, что лежал на склоне голой горы. Этот пик, покрытый льдом, сверкал высоко над нами. Мы взбирались осторожно и вскоре достигли ледяных полей. Здесь мы увидели огромное грязно-белое существо, размашисто шагавшее по снегу.
4: «Что это?» — спросила Эмми.
0: «Снежный демон», — сказал я. «Йети».
4: «Они опасны?» — спросила Эмми.
0: «Нет, разве только в том случае, если их раздразнить».
4: «Мы поднимаемся на самую вершину?» — спросила она.
0: Я помотал головой. «Пещера чуть ниже вершины».
4: «А что там в пещере?»
0: Боюсь Розамунда. Пока мы карабкались по скале, я размышлял о том, что если Розамунда мертва, как я теперь опасался, юная Эмми могла бы стать мне хорошей женой. Я отдавал себе отчет, конечно, что эти мысли несколько преждевременны, но не был особо шокирован ими. Прожив достаточно долго, перестаешь давать волю чувствам и начинаешь предпочитать трезвый расчет. Возможно, к этому приучила меня жизнь в деревне. Возможно, я был таким еще в прежней жизни. Я наблюдал за Эмми, когда мы карабкались на ледяную скалу. Она была проворной, сильной и терпеливой. Меня удивляло, почему она с самого начала пыталась добиться моего внимания. Впрочем, мне казалось, что я знаю ответ. Я был руководящей личностью, доминирующим самцом. И несмотря на то, что я старался не возомнить о себе слишком много, в душе я был безусловно уверен, что я самый завидный мужчина среди прочих деревенских, самый красивый, сильный, яркий. Почему бы ей не выбрать меня? Мы достигли входа в пещеру. Когда-то она использовалась для человеческих жертвоприношений богам этой местности. Пол в пещере оказался усыпан ребрами и берцовыми костями. Некоторые были совсем свежими. Было очень холодно. В глубине пещеры виднелись свисавшие с потолка длинные тонкие сталактиты, которые сверкали в рассеянном свете, проникавшем снаружи.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Роберт Шекли. История Зантии. Окончание. Едва мы вошли в пещеру, я ощутил странное чувство приятного возбуждения. Вероятно, это было связано со временем суток. Солнце уже закатилось, и на небо всходила луна. Я увидел это, бросив взгляд через плечо. Сегодня была вторая ночь полнолуния. Вновь повернувшись к Эмми, я заметил, что она неумело пытается скрыть свой испуг передо мной. Когда мы углубились в пещеру, наклонившись, чтобы пройти под сталактитами, я почувствовал, как моя нижняя челюсть выдвигается вперед, как удлиняются лобные кости черепа. Мои ногти на руках вытянулись и заострились. Я ощущал себя очень хорошо, однако внезапно вспомнил последнюю ночь с Розамундой, и меня захлестнули противоположные эмоции. Стыд, жалость, досада с одной стороны и какая-то злорадная гордость с другой. Стыд и досада за свои собственные поступки и в то же время горделивое любование содеянным. Часть сознания отрицала мое участие в преступлении, ведь я был хорошим человеком, который всегда помогал другим. Разве мог я превратиться в оборотня? Я начал ощущать жгучую жалость к себе и одновременно ярость от этой жалости и еще растущий аппетит, поднимающийся из глубин естества. Я резко повернулся, разыскивая взглядом Эмми, которую упустил из виду, занятый своими внутренними ощущениями. Она неуклюже бежала от меня вглубь пещеры. Да чего же медленно передвигаются эти двуногие? Взобравшись на маленький каменный алтарь, она ухватилась за кусок веревки, что спускалась с потолка. «Ты нашел Розамунду?» — пронзительно выкрикнула Эмми. «Она здесь, в глубине пещеры, где ты бросил ее после того, как растерзал!» Я был потрясен ее словами, но почему-то уже ожидал их. «Это ее собственная вина», — сказал я. «Она слишком хотела вернуться домой. Я не мог позволить ей покинуть деревню».
1: «И это объясняет, почему ты разорвал ее на куски при полной луне? Розамунда была умнее, чем ты. Она приходила в эту пещеру, чтобы приготовить тебе кое-какой сюрприз, но ты убил ее, прежде чем она получила шанс защитить себя. К счастью, ее подруга-ведьма сумела связаться со мной, и я бросила все, чтобы приехать сюда, в это богом проклятое место, и довести дело до конца».
0: «Не говори ерунды», — сказал я. «Нам пора назад в деревню».
1: «Вернуться с тобой? Никогда! Если я...»
0: Выбрав момент, я внезапно бросился на нее. Падая с алтаря, она дернула за веревку, и что-то тяжелое и острое, обрушившись сверху, пронзило мое тело. С изумлением осмотрев себя, я обнаружил, что пришпилен к полу пещеры обломком сталактита. «Помоги мне подняться, девочка», — сказал я. «Это несерьезно. Скажу тебе по секрету, меня нельзя убить. По крайней мере, не таким образом».
1: «Расскажи это деревенским», — произнесла Эмми. «Они очень хотят встретиться с тобой».
0: «Серьезно? Вообще-то я не планировал давать аудиенции в это время и в таком неудобном положении».
1: «Они настаивают», — сказала она.
0: Они вошли в пещеру и выстроились передо мной. Все местные обитатели, даже старые ведьмы, даже зомби, даже колебаны, даже призраки. Том принес деревянный кол. Эми установила его напротив моего сердца. Селяне длинные вереницы потянулись мимо меня, и каждый, кто подходил ко мне, человек или потусторонняя тварь, ударял по колу. Не то чтобы они ударяли слишком сильно, силёнок у них не хватало, но этого было вполне достаточно, чтобы кол понемногу углублялся мне в грудь. Я постепенно умирал. Это были жуткие ощущения. Эмми, кажется, начала рассказывать кому-то из деревенских нашу ужасную историю с самого начала, но я уже не мог разобрать слов. Я был мертв. Существует другая версия концовки этой истории, принадлежащая одному из тех, кто ударял по колу вместе с прочими поселенцами. Если вам действительно интересно, я предлагаю эту версию вашему вниманию. В данном варианте развития событий Зантия никогда не посещал жертвенную пещеру, и это крайне важно. На самом деле Эмми привела Зантию к его собственному дому. «Что мы делаем здесь?» — спросил он.
1: «Ищем Розамунду», — сказала Эмми. «Нет больше смысла терять время».
0: Они вошли, и Эмми сказала:
1: «Она здесь, в той самой комнате, в которую ты велел ей никогда не входить».
0: «Секундочку», — возразил Занти. «У меня нет синей бороды. Мне кажется, ты далековато от истины».
1: «Не дальше, чем тебе кажется», — сказала Эмми. «Открой дверь и убедись сам».
0: Занти открыл дверь. Посреди комнаты стояла кровать, на которой распростерлась Розамунда, забрызганная кровью, мертвая. «Секундочку», — сказал озадаченный Занти. «Я никогда...»
1: «Хватит врать», — заявила Эмми. «Здесь чемодан Розамунды, с которым она приехала. Ты уже 100 раз мог заглянуть в него, если бы тебя это хоть немного интересовало».
0: Занти открыл чемодан. Внутри он обнаружил пачки писем, связанных сиреневой лентой, и маленькое зеркало. Когда Занти посмотрел на свое отражение, он увидел на своем лице странное выражение, так словно на лбу у него было написано крупными буквами: «Во всем признался и абсолютно виновен». Он еще пялился в зеркало, когда деревянный кол вошел в его спину, пронзил ее и проник в грудь, где и застрял.
2: «Я люблю тебя!» — крикнул Занти, падая на землю.
1: «Месть сладка!» — произнесла Эмми. «Розамунда не успела осуществить свой план. Я завершил работу за нее».
3: «Меня зовут Том Сапожник, и я хочу добавить еще пару слов к сказанному. Оборотень Занти был найден мертвым на следующий день лесными обитателями, живущими возле деревни. Он лежал в жертвенной пещере на голой горе с деревянным колом в сердце. Новоприбывшая Эмми была допрошена об этом инциденте, поскольку была последней, кто видел Занти живым. Она сообщила, что он пригласил ее к себе домой, где она провела ночь. Она не знает, куда Занти ушел ночью и что он делал. Мы приняли ее показания, поскольку не было оснований ей не верить. Мы также установили, что эта Эмми была сестрой предыдущей жены Занти, Розамунды, также найденной мертвой в пещере и определенно убитой Занти предыдущей ночью. Это достойно упоминания, поскольку не так уж часто в нашу деревню прибывают люди, каким-либо образом связанные друг с другом. Жизнь нашей деревни в отсутствии Занти, который, надо признать, был хорошим руководителем, протекает вполне мирно, хотя нам немного не хватает его постоянных кровавых вылазок при полной луне. Мы надеемся, что со следующей партией новичков к нам прибудет другой оборотень. По крайней мере, заказ на него мы уже оформили.
1: Это был рассказ Роберта Шекли «История Занти» в переводе с английского Василия Медянина.

быть бесформенным, покинутым всегда. Всегда. Мысль слепо нащупывала хоть малейшую потенциальную возможность. И однажды необходимость, нужда — это было что-то... Нет, кто-то, кто нуждался. Кто-то нуждался? Сознание проснулось. Появилось живое существо, гордое от того, что стало владельцем, но почему-то тоскующее. Совсем не похожее на его первую любовь, это существо имело странные примитивные понятия. Они были такими болезненными, такими мучительными, что никак не складывались во что-то определенное. Но у него снова появилась цель, и более того, желание. Без рассуждений, руководствуясь только любовью, он потек туда, куда следовало, неуклюже выгибаясь то так, то эдак, но постепенно обретая все более четкие формы.

0: гнусная канадская дорога была труднопроходима даже для этого роскошного автомобиля на гусеничном ходу. Словно прося прощения, металл гусениц пронзительно взвизгивал, скребя по скрытому слоем грязи скальному грунту. Ярко-желтый автомобиль кинуло вправо, затем, сопровождаемый мрачными аккордами чавкающего за бортом месива, он выровнял ход. «А я ведь была так счастлива в своей сыроварне», — несколько театрально произнесла Эстер Сакарьян, вцепившись коротко остриженными, никогда не знавшими маникюра ногтями, в бледно-лиловую обивку переднего сиденья. «У меня была собственная маленькая лаборатория, аккуратно подписанные образцы ежедневной продукции молока и сыра. Вечером я по бетонным тротуарам могла вернуться домой или провести время в ресторане, или пойти в кино. Но где там? Филадельфия была для меня недостаточно хороша. Нет, мне понадобилось...» «Ночью была гроза, это все она виновата. Обычно дорога тут вполне приличная», — пробормотал Пол Маркус, сидящий от Эстер слева. Ловким движением носа, вернув на место сбившиеся очки, он сконцентрировался на невозможной задаче. Пытался определить по виду, где перед ними дорога, а где болотная топь. «Нет, мне зачем-то понадобилось перебраться к большому медвежьему озеру, где ни один старатель не принимает меня всерьез, а все мужчины просто отвратительны. Приключений захотелось. Ха-ха! Ну, что хотела, то и получила. Так сказать, последняя дань детству. Я провожу свои дни, очищая воду для насквозь пропитавшихся виски физиков-атомщиков, и каждую ночь спрашиваю Бога, это и есть мои приключения?» Маркус объехал карликовую красную ель, победоносно выросшую прямо перед носом машины. «Еще пару минут, Эс. 40 акров самой плодородной земли, которую, как все говорят, канадское правительство когда-либо пускало в продажу. И небольшой холм сразу возле дороги. Естественное основание для коттеджа под названием «Мыс Кот», о котором Каролина мне все уши прожужжала». Эстер шутливо ткнула его в плечо. «Говорить об этом в Бостоне и строить коттедж в Северной Канаде, не разные ли это вещи, как тебе кажется? Вы еще даже не женаты». «Ты не знаешь Каролину», — уверенно заявил Маркус. «Кроме того, мы будем всего в 40 милях от Литлферми, а ведь городок все время растет. Наша залежь раз в 10 богаче той, что на шахте Эльдорадо в Порт-Ради. Если так будет продолжаться и дальше, мы начнем добывать столько урана, что сможем построить мощный завод, который станет основой индустриального развития всего западного полушария. Оживится бизнес, недвижимость взлетит в цене. Выходит, это к тому же и хорошее вложение денег. Чистейшей воды утопия. Вроде твоей убежденности в том, что жизнь, проведенная в тесном мирке Бикон-стрит, способна сформировать такую комбинацию горничной и госпожи, которую ты хотел бы видеть в качестве своей жены». «Ну вот, теперь ты говоришь прямо как наш сумасбродный док Коннор Кунц, когда я на чистом вдохновении обыгрываю его в шахматы, несмотря на то, что он играет по всем канонам классической игры по методу Капабланки. Для полного счастья тебе нужен какой-нибудь костоправ из 19-го столетия. Все, что ему требуется, это подруга со спокойным характером и хорошей наследственностью, которая была бы поглощена своей работой и не мешала ему спокойно делать свое дело. Мне не нужна подруга. Я хочу иметь жену. Никакая служанка, которую может предложить...» «Доктор Кунц – неудачное сочетание непристойности с рационализмом. Я никогда даже косвенно не давала понять, что имею на тебя какие-то виды. Агентство по найму», не обращая на ее реплику внимания, продолжил он, «не способно сочетать в себе умение справляться с житейскими проблемами с заботливостью и привлекательностью жены. Машина – незамена живому человеку. Глупо ждать от машины всепрощающей любви и понимания. Нет, я женюсь на Каролине не просто ради того, чтобы иметь кого-то, кто поцелует меня, когда готовит мое любимое блюдо». «Ну, конечно, нет. Хотя, согласись, удобно знать, что ты все равно получишь обед. Чего не будет, если ты женишься, скажем, на женщине-бактериологе, которая работает, как и ты, к концу дня устает не меньше. Да здравствует двойной стандарт! Но пусть это останется за скобками». Худощавый молодой человек резко остановил машину и повернулся к своей приятельнице, готовой разразиться потоком возмущенных восклицаний. Эстер Сакарьян относилась к тому типу покладистых с виду женщин, чьи замечания обладают удивительной способностью выводить мужчин из себя. «Послушай, Эс», — горячо начал он, — «социальное развитие и вытекающая из него концепция самовыражения личности, все это, конечно, хорошо, однако люди все еще делятся на мужчин и женщин. Женщин, за исключением тех, кто не умеет приспособиться к окружающей обстановке». «Вот это да!» голосе Эстер послышались уважительные нотки, когда она глянула ему через плечо. «Ты на славу потрудился. Похоже, он изготовлен не заводским способом, Пол. Однако это, наверное, чертовски дорого стоило доставить эти все детали в такую даль. И ты в одиночку собрал его всего за неделю. Отличная работа. Буду тебе очень признателен, если ты перестанешь нести чушь и объяснишь. Твой дом, твой коттедж, мой скот. Он само совершенство».
1: «Мой что?»
0: Пол Маркус резко обернулся. Эстер закрыла за собой дверцу и осторожно зашагала по грязи. «Спорю, ты его уже обставил, по крайней мере, отчасти, и натащил туда целую кучу кухонных принадлежностей, которые тебя с ума сводят. Ну и хитрый же ты, старина. Поедем, Эс, я купил участок и хочу посоветоваться с тобой, где лучше поставить дом. Давай, вылезай. Можешь быть доволен, я сражена. И не беспокойся, я не расскажу твоей девушке о том, что видела». Она поднималась по заросшему кустарникам склону холма к бело-зеленому коттеджу, и Маркус, словно завороженный, не мог оторвать взгляда от ее отнюдь неженственных голубых джинсов. Лицо ее выражало все, что угодно, только не самодовольство. Когда он подошел, Эстер яростно толкала дверь, но та не открывалась. «Какой смысл запирать дверь в такой глуши? Если кому-то и взбредет в голову забраться сюда в твое отсутствие, они запросто могли бы разбить окно. Ну что стоишь таким глубокомысленным видом? Доставай ключ и открывай».
1: «Ключ?»
0: С видом совершенно сбитого с толку человека он достал из кармана брелок для ключей, некоторое время растерянно смотрел на него и запихнул обратно. Провел рукой по светлым спутанным волосам и прислонился к двери. Она открылась. Маркус ухватился за стол, чтобы не упасть, а Эстер рысцой промчалась мимо него. «Никогда не понимала, в чем прелесть этих доисторических висячих светильников. Фотоэлектрические потолки достаточно хороши для меня, и моих детей они тоже устроят. Ох, Пол, видимо, чувство вкуса не изменяет тебе, только когда речь идет об атомной физике. Только взгляни на эту мебель».
1: «Мебель?» — точно эхо повторил он. И медленно открыл глаза, которые плотно зажмурил, пока стоял на пороге.
0: Он находился в комнате, заставленной наимоднейшими в этом сезоне одноногими столами и креслами.
1: «Мебель!»
0: Он вздохнул и снова закрыл глаза. Эстер Сакарьян, сама рассудительность, как всегда, уверенно покачала головой.
2: «Эта одноногая мебель никак не вяжется с коттеджем под названием «Мыс Кот». Поверь, Пол, я знаю, что говорю. Может, конечно, твоя поэтическая душа, жаждущая умиротворить отягощенный наукой разум, подтолкнула тебя к тому, чтобы создать все это сверхфункциональное окружение, но в таком доме это просто немыслимо. Я видела твою Каролину только на фото, которое ты наклеил на счетчик Гейгера, но уверена, что и она не одобрила бы твой выбор. Нужно будет избавиться, по крайней мере, от...»
0: Он подошел к ней, встал рядом и дернул за рукав яркой клетчатой рубашки.
2: «Эстер, моя дорогая, прелестная, говорливая, обладающая аналитическим умом, самоуверенная Эстер, пожалуйста, сядь и помолчи хоть немного».
0: Она рухнула в кресло мягко изогнутой формы, сведя брови и недоуменно глядя на Пола.
1: «Ты хочешь объясниться?»
2: «Да, я хочу объясниться», — со значением ответил он, выразительным взмахом руки, обведя расставленную вокруг современную мебель. «Я не посылал и не собирал все это. Ни дом, ни мебель, ни аксессуары. Более того, когда я приезжал сюда неделю назад с представителем конторы по продаже земельных участков, ничего этого здесь не было. Да и не могло быть.
1: Чушь! Не хочешь же ты сказать, что все это появилось только что?»
0: Она растерянно смолкла. Он кивнул.
2: «Вот именно, только что.
0: Одно это сводит меня с ума. Но мебель, при виде нее я просто дрожу. Всякий раз, когда Каролина заговаривала об этом коттедже, я думал именно о такой мебели. Однако соль вот в чем. Я знал, что она хочет старинную мебель из Новой Англии, но поскольку полагал, что в доме главная женщина, никогда не оспаривал ее точку зрения. И все же каждый стол, каждое кресло в этой комнате в точности такие, какими мне хотелось бы их видеть в глубине души». Каждым его словом Эстер хмурилась все больше, а потом нервно захихикала, но сумела остановиться до того, как у нее началась истерика.
1: «Пол, ты слишком неврастенник, чтобы быть сумасшедшим, но это... это... Послушай, может, дом сбросили тебя с самолета? Или, может, Чарльз Форд был прав от того, что ты говоришь насчет мебели меня? Мне просто нехорошо».
0: «Скажи еще, что его принесли на крылышках вентилятора», — сказал он. «Ладно, давай попытаемся успокоиться. Пойдем на кухню. Если там стоит комбайн, холодильник, плита, раковина...» Так оно и оказалось. Пол Маркус потрогал гладкую эмалированную поверхность и сквозь зубы засвистел хор пилигримов. «Прошу тебя обдумать вот какой факт», — запинаясь, сказал он. «Идея именно такого комбайна осенила меня вчера, ровно в 3:15, когда большая драга загнулась и делать было нечего. Я даже набросал чертеж на обратной стороне письма Каролины. До этого момента я понимал лишь одно, что хочу что-то другое по сравнению с обычными кухонными комбайнами, а тут сел и придумал вот такую штуку». Эстер похлопала себя по щекам, словно пытаясь привести в чувство. «Знаю».
2: «Знаешь?»
0: «Может, у тебя что-то с памятью, мистер Маркус? Но ты показывал мне свой чертеж за столом во время ужина. Поскольку такой вариант выглядел слишком дорогостоящим, чтобы рассматривать его всерьез, я посоветовал тебе сделать холодильник в форме шара, чтобы он входил в изгиб кухонной плиты. Ты выставил нижнюю губу, подумал и согласился».
2: «Так оно и есть. Холодильник в форме шара и лежит в изгибе кухонной плиты».
0: Пол открыл буфет и достал оттуда высокий сверкающий стакан. «Хочу чего-нибудь выпить, хотя бы воды». Он подставил стакан под водопроводный кран и неуверенно потянулся к кнопке с надписью «Холл». Однако не успели его пальцы нажать ее, как из крана полилась ледяная жидкость. Струйка иссякла, как только стакан наполнился. Физик ошарашенно взглянул на совершенно сухую поверхность раковины, конвульсивно стиснул стакан и влил его содержимое себе в горло. Голова у него дернулась назад, и он начал давиться. Эстер, которая стояла, прислонившись к стене, похлопала его по спине. В конце концов он закашлялся, на глазах выступили слезы.
2: «Это был виски! Самый чистый скотч, который я когда-либо пробовал!» Поднося стакан ко рту, я подумал: «Что тебе нужно, дружище? Это хороший глоток чистого скотча». «Но,
0: Эстер,
2: там же была вода». «Чудеса, да и только».
0: «Не нравится мне все это», — решительно заявила она и достала из нагрудного кармана маленькую бутылочку. «Виски, вода или что бы то ни было, я возьму образец на анализ. Ты даже не представляешь, как много различных водорослей в здешней воде. Думаю, присутствие радиоактивной руды...» «Черт! Не работает!» Большим и указательным пальцами она нажимала на кнопки горячей и холодной воды с такой силой, что кончики пальцев побелели. Однако из крана не пролилось ни капли. Пол подошел, наклонился над раковиной и выпрямился с озорной улыбкой. «Лейся, вода!» — приказал он. Вода тут же хлынула из крана, на этот раз описав дугу, нацеленную в точности туда, где Эстер держала свою бутылочку. Как только бутылочка наполнилась, вода перестала литься. «Оп!» — Пол ухмыльнулся, глядя на стоящую с открытым ртом Эстер. «Кнопки, водосток! Все это только для виду. Дом выполняет все, что от него требует, но только если требую я. Это дом робот С, и он мой, целиком и полностью мой!» Закрыла бутылочку и убрала ее в карман. «Думаю, это нечто большее. Давай уйдем отсюда, Пол. Думаю, здесь требуется научный подход. Хотела бы я, чтобы Коннор Кунс все тут осмотрел. Кроме того, пора трогаться в путь, если мы хотим добраться в Литл Ферме до захода солнца». «Ничего не рассказывай Кунсу», — сказал Пол, когда они зашагали к предусмотрительно распахнувшейся двери. «Не хочу, чтобы он приставал к моему

0: плоты, участки бесплодной скалы. Бледно-оранжевый отблеск начинающегося заката таинственно раскрасил землю, придавая заброшенной приполярной равнине какой-то доисторический вид. Подул молодой холодный ветер и обрушился на них, наслаждаясь собственным буйством. Ну, вон там, например, в прошлый раз было пятно зеленой травы, занимавшее примерно четверть мили и похожее на только что скошенную лужайку. Помню, я еще подумал, как странно оно выглядит посреди всей этой топи. Видишь, это вот там, где сейчас участок абсолютно чистой коричневой почвы. Конечно, трава могла и увянуть за неделю. Зима скоро. Эстер сошла с крыльца и посмотрела на зеленую крышу коттеджа, ненавязчиво гармонирующую с зелеными ставнями, дверью и белизной стен. «Ты думаешь...» Резко отпрыгнув от двери, Пол стоял, потирая плечо и смущенно посмеиваясь.
1: Показалось, будто стол потянулся и потерся от меня. Не то чтобы я испугался, скорее удивился.
0: Он улыбнулся. Говорю же, дом, робот или... Или не знаю, как это назвать по-другому. Он любит меня. Он меня приласкал. Эстер, поджав губы, кивнула и заговорила лишь, когда они снова оказались в автомобиле. «Знаешь, Пол, — задумчиво сказала она, — у меня возникла странная мысль, что твой дом вовсе не робот, а что-то живое». Он посмотрел на нее широко распахнутыми глазами, сдвинул очки на лоб и засмеялся.
1: «Как это говорится, Эс? Чтобы дом стал домом, нужно вдохнуть в него жизнь».
0: Они молча ехали в сгущающейся тьме, мысленно пытаясь дать объяснение случившемуся, но не находя его. Машина уже грохотала по выложенным бетоном окраинным улицам Литл Ферми, когда Пол снова заговорил. «Сейчас прихвачу немного бобов, кофе и переночую в своем живом доме. Брэкенбриджу я не понадоблюсь до тех пор, пока из Эдмонтона не доставят кадмиевые стержни. Значит, я могу потратить всю ночь и весь завтрашний день на то, чтобы разобраться, что на меня свалилось». Его приятельница начала было возражать, но потом раздраженно прикусила губу.
2: «Я не могу помешать тебе, но будь осторожен, а не то бедняжке Каролине придется выйти замуж за какого-нибудь молодого щеголя из Гарварда».
0: «Не волнуйся». В его голосе прозвучали хвастливые нотки. «Уверен, я могу заставить дом даже прыгать через обруч, если захочу. И может, я так и сделаю, если заскучаю». В одном из дощатых бараков он нашел Брэкенбриджа и получил разрешение на однодневный отпуск. Затем имела место дискуссия с поварами, довольно быстро закончившаяся тем, что ему выделили часть продуктов. Потом он торопливо состряпал телеграмму Каролине Харт в Бостон, Массачусетс, и вскоре уже ехал обратно к дому в свете фар, которым при всем желании не удавалось осветить дорогу. Только снова увидев дом на вершине холма, Пол осознал, до какой степени его не удивило бы его исчезновение. Припарковавшись на склоне таким образом, чтобы фары освещали путь наверх, он распахнул дверцу и приготовился выбраться наружу. Дверь дома открылась. Показался темный ковер и покатился по склону прямо к ногам Пола. По всей длине ковра через равные промежутки возникли выступы, превратившие его в удобную лестницу. От этих выступов исходило яркое мерцание, освещавшее путь. «Будем расценивать это как приветствие». Пол выключил зажигание и зашагал вверх по склону холма. Когда он проходил по вестибюлю, стены слегка выгнулись и мягко прикоснулись к нему с обеих сторон. От неожиданности Пол подпрыгнул, но этот жест вызывал ощущение такого дружеского расположения, и к тому же стены так быстро вернулись на место, что не успело возникнуть логичного повода занервничать. Пол положил сумку с продуктами на обеденный стол, и тот в ответ потянулся вверх. Он ласково похлопал по нему и отправился на кухню. По его невысказанному желанию, вода снова превратилась в виски. Затем также по его желанию она превратилась попеременно в луковичный суп, томатный сок и коньяк «Наполеон». Холодильник, как выяснилось, был набит всем, что он только мог пожелать. От 5-6 кусков нежнейшей вырезки до 3 бутылок темного пива и хлеба того сорта, который Пол обычно просил в магазине. Вид еды заставил его почувствовать голод. Он ведь пропустил ужин. А что если потушить?

0: луком и бобами кусок мяса и запить все это большой чашкой горячего кофе. Неплохая мысль. Он вернулся в столовую за своими вещами. Сумка по-прежнему лежала на краю стола, а на другом его конце. На другом его конце стояла тарелка с толстым куском мяса в окружении жареного лука и горки бобов. Между тарелкой и огромной чашкой натурального кофе лежал серебряный обеденный прибор. Пол нервно рассмеялся и постарался выкинуть из головы все страхи. Все было сделано для его удобства, это очевидно. Наверное, самое лучшее – это подтянуть к себе кресло и приняться за еду. Он оглянулся в поисках кресла как раз вовремя, чтобы увидеть, как одно из них скользит по полу. Оно мягко ткнуло его под колени, и пол сел. Кресло слегка пододвинулось к столу, чтобы ему было удобнее. Справляясь с последним куском дыни, который он вообразил себе на десерт, она тут же появилась на тарелке прямо из крышки стола, он заметил, что лампы тоже представляли собой просто декоративные устройства. Свет исходил от стен или от потолка, или от пола, отовсюду в доме, и как раз такой интенсивности, как требовалось. Грязные тарелки, использованные серебро, исчезли в крышке стола, растворились, словно сахар в горячей воде. Прежде чем отправиться в постель, он решил заглянуть в библиотеку. Ведь он, кажется, раньше представлял себе, что в доме у него будет библиотека. Неуверенный в этом, он заглянул в одну из комнат рядом с гостиной. Теплое маленькое пространство содержало в себе все книги, когда-либо доставившие ему удовольствие. Он с удовольствием провел час, перелистывая их все, от Эйкена до Эйнштейна, пока не наткнулся на прекрасное издание британской энциклопедии. Первый же открытый наугад том заставил его осознать ограниченность того, чем он владел. Статьи, которые он в свое время прочел от начала до конца, были приведены целиком, но те, с которыми он ознакомился лишь частично, в таком виде здесь и присутствовали. Что же касается всего остального, то страницы имели такой вид, словно были покрыты непонятными, не полностью пропечатанными пятнами. Сначала он рассматривал их в тупом недоумении, но потом понял, это то, что зафиксировал его взгляд, когда он прежде перелистывал страницы книги. По узкой лестнице Пол поднялся в спальню. Устало зевая, он смутно отметил, что постель была как раз такой ширины, какой ему всегда хотелось. Как только он побросал одежду на стоящее рядом кресло, оно легонько подскочило, стряхнув ее с себя. Пол, судорожно корчась и извиваясь, оттащил ее в стоящий в углу стенной шкаф, где, как Пол представил себе, она оказалась аккуратно развешенной. В конце концов он улегся и вздрогнул, когда простыни сами окутали его со всех сторон. Припомнилось, что большую часть трех последних дней он провел за игрой в шахматы, и у него накопился большой недосып. Ему хотелось встать пораньше, чтобы обследовать свои восхитительно услужливые владения в деталях, но вот беда, он позабыл захватить с собой будильник. Какое это имело значение? Пол приподнялся, опираясь на локоть, однако простыня не соскользнула с груди. «Послушай, ты...» — сказал он, обращаясь к противоположной стене. «Разбуди меня точно через 8 часов, но только каким-нибудь приятным способом, понимаешь?» Пробуждение, однако, сопровождалось отчетливым ощущением ужаса, вгрызающегося в сознание. Он спокойно лежал, спрашивая себя, что его так напугало.
1: «Пол, проснись! Дорогой, пожалуйста, проснись! Пол, дорогой, пожалуйста, проснись! Пол, дорогой, пожалуйста!»
0: Голос Каролины. Он подскочил в постели и как безумный зажарил взглядом по сторонам. «Каролина здесь?» Посланная вчера телеграмма, где он просил ее приехать и взглянуть на их новый дом, могла прийти только сегодня к завтраку, даже самолетом. И потом он вспомнил. «Ну, конечно!» Он похлопал по постели рукой. «Отличная работа! Я бы и сам не мог сделать лучше!» Передняя спинка кровати изогнулась под его рукой, а стены завибрировали с гудящим звуком, поразительно похожим на мурлыканье. Душ, решил он, должен оказаться воплощением той остро желанной, но прежде недостижимой концепции, которая когда-то на пару секунд мелькнула в его сознании, а после была забыта. Все оказалось просто. Он вошел в кубическую комнату, стены которой были усыпаны множеством крошечных дырочек. И со всех сторон его обрызгало теплое.

наши сердца. Рвутся, мерцают, плачут, танцуют. Гнев, неизбежность, электричество, юность, вьются, сверкают, злятся, тоскуют. Скорость, цветы, электричество, юность. Рвутся, мерцают, плачут, танцуют. Гнев, неизбежность, электричество, юность. Вьются, сверкают, злятся, тоскуют. Скорость, цветы, электричество.

Давай будем спать на этой вечеринке, и пусть нам приснятся веселые картинки. Давай будем спать

буквы в этом супе не складываются в слова. В небе звезды, тысячи ярких ран, склоняются пальмы, прибой голова. Я тебя люблю, как варан. Я тебя люблю, как варан. Я тебя люблю, как варан. Я тебя люблю, как варан. Я тебя люблю.

Я тебя люблю, и я тебя съем, 50 килограмм, не бог весть. Пальмы и небо раздал бы всем, мир большой нам его не съесть. Мир большой нам его не съесть. Мир большой нам его не съесть. Мир большой нам его не съесть. Мир большой.

0: страны на пяти пиявок.
1: Пиво. Пиво.
0: Влияние пива и сметаны на пяти пиявок.
1: Пиво. Пиво. Я не хочу стрелять. Лично я. Вот лично я протестую. Не согласен. Но меня никто не спрашивает. Но тогда я сам спрашиваю, а что же это? Почему такое насилие надо мной? Почему должен стоять, а потом еще и умирать? Ведь меня это ожидает.
0: Влияние пива и сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгие годы ведь. Влияние пива и сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгие годы. Влияние пива и сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгие годы ведь. Влияние пива и сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгие годы ведь. Тамос в старости. Рождается в Тамосе и умирает в Тамосе. Он не знает, откуда он появился в этом мире, не знает, куда уйдет из этого мира. И в полном невежестве проживает свою жизнь. Немножко активизировавшись в этом мире, сориентировавшись, позаработав чуть-чуть денег, он уже умирает. Он обучился, молодец, иди на работу, заработал деньги, хорошо, на пенсию, все. Прожил свою пенсию, умирает с чистой совестью. Рождается заново, снова иди учиться. Закончил школу, иди в институт, молодец, иди на работу, зарабатывай деньги. Заработал, дом построил, о, прекрасно, на пенсию, пора отдыхать, отдохнул. Умирай. Давай рождайся снова. В школу, пора. Иди в школу, заканчивай институт. Зарабатывай, заработал, молодец, отдыхай, отдохнул, умирай, все. Давай снова рождайся. Дети пишут Богу, есть такая книга. Один ребенок пишет. Рождаются, рождаются, умирают, умирают. Черти что. Можно ли не рождаться, пишет ребенок Богу. Можно ли не рождаться вообще? Не найдя ответа, что делать? Мы снова идем зарабатывать деньги. Он обучился, молодец, иди на работу, заработал деньги, хорошо, на пенсию, все, прожил свою пенсию, умирай, с чистой совестью. Рождайся заново, снова иди учиться. Закончил школу, иди в институт, молодец, приди на работу, зарабатывай деньги, заработал, дом построил, о, прекрасно, на пенсию, пора отдыхать, отдохнул, умирай.
2: Душа, она остается неизменна, а тело меняется всегда. Вот. Человек рождается такой маленький. С локоток меньше. Кто там в этом теле? Какая-то личность. Тело будет меняться, оно будет расти. А меняется ли личность? Меняется ли само живое существо, находящееся в теле? Нет, не меняется. Конечно, оно претерпевает определенную полноту, опыт жизни. Ребенок не имеет опыта, а взрослый имеет. Но взрослый вспоминает. Я был ребенком и не имел никакого опыта. Это же был я, он не изменился. Изменился его опыт. Его представления жизни тоже могут измениться, но он сам не меняется. Он был ребенком, он стал юношей, он потом повзрослел, затем он состарился, потом он умер. Что дальше происходит по закону сохранения энергии? Все продолжается. Снова рождение. Потому что личность не меняется никогда. Он сказал, нет, как это можно? Как в это можно поверить, он сказал. Разве можем родиться снова?
1: Разве можем родиться снова?
2: Я спросил, но ведь вы же уже родились. Вы же сделали это уже. Он сказал, ну да. А как вы это сделали? Не помню, не знаю, как это произошло. И я здесь ни при чем вообще. Вот именно, что вы здесь ни при чем. Вот так же вы родитесь снова. Точно так же, как вы уже родились, вы родитесь снова. Вы же знаете, что раз вы родились, вы умрете. Вы же знаете об этом? Ну, знаю. Вот точно так же вы родитесь и умрете снова. Так и будет продолжаться. Это уже случилось один раз, насколько вы помните. Почему это не может случиться еще раз? Смотрите, с каждым это происходит. Каждый родился. И каждый умрет. Я всегда остаюсь самим собой, без всех обстоятельств. Что бы с телом ни происходило, во сне или наяву, всегда это происходит со мной. Я это переживаю. Я переживаю. Сознание переживает. Тело же меняется постоянно. Говорится, что мы пьем, дышим, едим, ходим, смотрим. Обмен веществ – это смена тела. Мы дышим и пьем, и едим в течение 7 лет. За 7 лет все клетки обновятся в теле. Это будет другое тело. Если телу уже 70 лет, значит, Прабхупада говорит, я сменил тело 10 раз. Вы скажете, нет, но это то же самое тело. Оно даже похоже. на того человека, который был 10 лет назад или 20 лет назад. Я же вижу, это тот самый человек. Тело. Нет. Тело другое. Тип тела сохраняется какое-то время. Тип тела сохраняется несколько десятков лет. Хотя тело на самом деле другое. Ну, если у меня запорожец. 1812 года издания, представьте. Я на нем ездил каждый день. Конечно же, все износилось. Я менял детали, колеса, все там уже за это время будет другое. Но вы скажете, это же запорожец. Ну да, тип машины изменился, потому что детали я менял в соответствии с типом машины. Информация об этом типе тела заложена в ДНК. И еще в более тонкой структуре. Карма, она записана здесь. И в соответствии с кармой тип тела поддерживается несколько десятков лет. И затем тип тела нужно сменить. Тело всегда меняется, но

все необходимое, ваши условия, комфорт, выходите на работу, снова возвращаетесь домой, уже много лет вы живете в своем доме. Вдруг вам приходят люди, говорят, вы должны сейчас же покинуть этот дом, на улицу выйти. И больше вы сюда не должны никогда возвращаться. Все. У вас в распоряжении осталось, может быть, несколько минут. Немного времени. Что вы чувствуете? Вот это и есть чувство смерти. Вам приказывают немедленно покинуть этот дом. Ну, у тебя осталось немного, собственно, несколько минут. Чуть-чуть. У тебя есть время помолиться немножко. Если ты умеешь это делать. Не умеешь, просто потерпи и уходи. Влияние пива и сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгие годы ведь. Влияние пива и сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгие годы ведь. Влияние пива и сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгие годы ведь. Влияние пива и сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгие годы ведь. Но немножко, если мы отдохнем, отстранимся от дел, чуть-чуть, немножко, от этих обычных дел, которые нас закручивают в этом мире, у нас сразу появятся мысли, что вообще за жизнь? Что вообще за жизнь? Зачем все это? Не найдя ответа, что делать? Мы снова идем зарабатывать деньги. Все. Он обучился, молодец, иди на работу, заработал деньги, хорошо, на пенсию, все, прожил свою пенсию, умирает, чистый совесть. Рождается заново, снова иди учиться. Закончил школу, делился, молодец, приди на работу, зарабатывай деньги. Заработал, дом построил, о, прекрасно, на пенсию, пора отдыхать, отдохнул.

заключенная в замкнутый цикл материи, путь природы, перевоплощается из тела в тело. Это вечно замкнутый цикл реинкарнации, то есть наш ум не выходит за границы материи. Зная это устройство материи, мы можем найти выход. Это есть тропа. Из этой материальной вселенной, из этой вот западни, есть узкая тропинка, подобная лезвию бритвы, где может пройти только душа и интеллект. Все остальное не проходит. Грубое тело не проходит. Зависть не проходит. Другого либо. Жадность не проходит, не вмещается. Лезвие бритвы, тончайшая вещь.

No, joder. Esta es la chabona y muere.

1 1 1 5 9 2 6 5 3 5 8 9 7 9 3 2 3 8 4 6 2 6 4 3 3 8 3 2 7 9 5 0 2 8 8 4 1 9 7 1 6 9 2 9 9 2 7 5 1 0 5 8 2 0 9 7 4 9 4 5

2 3 7 9 9 6 2 7 4 9 5 6 7 3 5 1 8 8 5 7 5 2 7 2 4 8 9 1 2 2 7 9 3 8 1 8 3 0 1 1 9 1 9 1 2 9

Yeah, like one tall, one short.

0: передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
1: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

0: nada, tranquila.
1: Baile, pirulí.

Atmosphere.

지혜 특히

les grands temps que je m'en aille.

0: Это мой телефонный номер,
1: я сейчас приду.
0: Наверное, с кем-то уже говорю. Всегда-то мой номер кем-то занят. Когда бы себе я не позвонил никому, никому.

0: 40 minutes.
1: В 12 часов дня он вышел на улицу и направился в сторону вокзала. Никто не знал, куда он идет. И сам он тоже.

внимание мои. Вы приняли черную розу в бокале золотого, как небо мои. Но вы имманентно жестоко

Ведь не дал вам пропасть. Продал на Урале заводы, в долги неоплатные влез. Он вез вас на воды, но я вас похитил, как будто ревел.

Наше вдохновение лежит в области приключений. Приключения всегда связаны с неизвестным и опасностью. Да, именно такой коктейль делает жизнь яркой. Не используй никаких способов в качестве способов. Не признавай никаких границ в качестве границ.

цели 5 минут. Перестань оценивать, оценка съедает твои стремления. Да и сам посуди, от одной оценки дождь не перестанет идти. Ты не можешь сделать что-то неправильно. Мы все танцуем на ладони у Бога, и он любит любой наш танец. Любой наш танец. Да, я быстрый, как река. Да, я гибкий, как дерево. Моя душа — это душа ребенка, и мы танцуем на ладони у Бога. Как дела? Да все в порядке. Как дела? Да все в порядке. Как дела? Да все в порядке. Спасибо зарядке.

Доброе утро этому миру! Доброе утро этой жизни! Я говорю доброе утро всем нам, танцующим на ладони у Бога! Как дела? Да все в порядке! Как дела? Да все в порядке! Как дела? Да все в порядке! Спасибо зарядке!

Я тут чё прикинул, братва, такая тема. Хулиганы, катастрофы, смутное время. Надо обезопаситься и застраховаться. Вдруг что, а тут тебе на, компенсация. Команда оживилась, началась полемика. Кстати, случай был.

хлопнули копы. А вот у Лёхи теперь нет куска жопы. Вроде стрёмно как-то и неловко, а можно было бы получить денег по страховке. Все замолчали, я обвёл приятелей взором. А что, давайте застрахуем Жору. Он работает на стройке, там всякое случается. Жоре похуй, он за заботу улыбается. Единогласно.

0: разговор. Таня говорила, что ты серьезный парень. Правда, имя странное. Что за нагана? У Тани третий месяц. Время обсудить свадьбу и впредь, сынок. Зови меня по-простому, мама.
1: Я потихоньку начинаю уезжать.

0: Базар, вокзал, слышу, кто-то входит, трое. Дядя и два молодых мордоворота.
1: Вот познакомьтесь, это Танин жених.
0: Ну обложили, сволочи, я притих.
2: Я Танин папа, дядя Сережа. Это Танины братья, близнецы Паша и Леша.

0: Тут подключился дядя Сережа.
1: Сейчас ты узнаешь, сучара, как бьет там мощня.
0: Прямого хрустнула кость и понеслось. На несговорчивом госте вымещая злость. Семейная агрессия, вместе его весело, перед глазами жизнь. Пляж в Одессе, потом...

Хочется плакать, холодного пива, ёбаный насморк и курочку гриля. Халву ненавижу, но сейчас бы колбаски и печь.

Мне оставив только сраные аккорды и право петь эту мудацкую песню детства моего, чистые глазенки. Детства моего, чистые глазенки.

Так оно и будет. Приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят. Каждую минуту любят. Так оно и будет.